0: хоккейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:09 в Новосибирске, друзья, подходите поближе. У нас есть тема для разговора. Ну и давайте...
2: Но прежде...
1: Юля включила машину времени и отправила нас назад в 16 сентября.
2: Слушайте, ну сейчас я надела водолазку. Водолазку сейчас, да? Это извинительную водолазку. И сейчас, уважаемые хоккейные болельщики, я официально приношу вам извинения за то, что я сказала, что нас ждет еще одна домашняя игра 16 сентября. Я не знаю, почему я решила, что 16 сентября должно быть впереди. Но я же оказалась права. Ну, 16 же была домашняя игра.
1: Вчера все играли. Сегодня уже четверг, 17. Давайте вернемся в настоящее и полистаем календарь событий этого дня.
2: Сегодня что у нас имеется? Сегодня Всемирный день безопасности пациентов.
1: Это важно.
2: Будьте безопасны.
1: И принимайте, пожалуйста, все действия, чтобы пациенты были безопасны, уважаемые доктора.
2: Именно так. Также в 1922 году, 17 сентября, в Москве состоялся первый радиоконцерт.
1: О, да мы тут,
2: мы тут еще те концерты устраиваем.
1: Мы 10 лет закатываем в первом утреннем шоу. Мы последователи этого концерта.
2: Среди тех, кто родился 17 сентября, великий Владимир Меньшов, которого, к сожалению, нет, но зато сколько раз мы можем пересматривать «Любовь и голуби». Ширли Мырли, по-моему, тоже его, да?
1: Я не киношник,
2: я уже
1: теперь
2: боюсь ошибиться, а то мне после хоккея сейчас говоришь. Еще от кинолюбителей прилетит. Но «Любовь и голуби»-то точно, однозначно, без вариантов. А фильм «Где находится Нофилет», где он сыграл главную роль? Ну?
1: Все. Понимаю,
2: и
1: о чем речь.
2: Давайте к музыкальным исполнителям и именинникам этого дня.
1: Королева русского народного R&B.
2: Бьянка.
1: Послушаем обязательно ее музыку и, конечно же, потанцуем.
2: Ну, а тема, которую мы сегодня решили обсудить, ну, как-то она актуальна, потому что сейчас осенний период, и многие делают заготовки, вот это вот последний урожай снимаются.
1: Да, Юль,
2: вот
1: говори, как есть. Потянуло нас на солененькое.
2: Тема сегодня в первом утреннем шоу. А какие у вас любимые соленья? Что обожаете больше всего? Кто их делает? И мы сегодня не только про домашние заготовки, да, но многие наверняка что-то покупают в магазине. Вот, например, не буду говорить конкретный бренд,
1: так.
2: Но есть одни огурцы. Ой, мама дорогая, ни один мой родственник такие
1: да
2: не делает.
1: Да ты что, прям покупные? Не вот прям крутые такие.
2: Не тетя, не мама, а
1: и
2: вот
1: не дядя.
2: Дядя.
1: Понятно.
2: Дядя делает.
1: Ясно.
2: Эти огурцы. Это правда, я не нашла аналоги. Я ничего не могу с этим поделать.
1: Что-то подсыпали тебе туда.
2: Они их любят за то, что они невероятно уксусные, вот такие
1: они
2: кислые.
1: Они хрустящие?
2: Абсолютно, абсолютно. И вот это то, что я обожаю и не могу пройти мимо этой полочки.
1: Прям обычные огурцы, не корнишончики, не вот эти маленькие.
2: Корнишончики.
1: Корнишончики.
2: А берлинские.
1: Все.
2: Так вот.
1: Разобрались.
2: Это вот просто, что касается не только домашних заготовок, а из домашнего, ну это, конечно же, помидоры.
1: Юля, помидоринная душа просто.
2: Они должны быть с чуть сладким таким рассолом. Вот у Артема замечательная бабуля делает.
1: Я приносил,
2: да.
1: Кстати, Юле баночку помидора на пробу помидоров. Эфир идет, она сидит
2: она
1: прям
2: уже
1: руками в банку.
2: Так и есть. Я вот сейчас говорю, а мне прям плохо уже.
1: Я не люблю помидоры, это какая-то.
2: Да ты вообще соленья не любишь никакие.
1: Ну, капусту нормально.
2: Ну и то, знаешь, так под.
1: Если в капусту добавить маслице пахучее подсолнечное.
2: Так.
1: И туда еще чего-нибудь там лучок мелко-мелко построгать репчатый.
2: Да,
1: вот это
2: да
1: мне
2: это
1: нравится.
2: Это уже все, это уже не.
1: А чисто нет.
2: Это уже салат какой-то
1: вот
2: сделал.
1: Я в салат все превращаю. Наверное, нет. Я нет, не мое это вообще.
2: Но ты тогда проголосуешь за свой вариант в нашем голосовании, потому
1: пойду
2: что мы с
1: кнопку.
2: Любителями сейчас будем выбирать самые любимые соленья. Заходите в группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале идет голосование. Но вообще во всех соцсетях уже тема присутствует, и в Макс-канале в том числе. Высказывайтесь, друзья, ваш любимый соленья, что обожаете больше всего, кто их вам делает, может быть, это тоже у вас любимая бабуля.
1: Бабушка
2: или, может
1: есть.
2: Быть, тетушка, мама. А почему сразу мы вот как-то про женщин думаем, да? Наверняка же есть мужчины, которые делают классные
1: вот
2: соленья.
1: Вот и это расскажите нам, пожалуйста, эти истории нам надо.
2: А вот это за грибами сходить, грибы собрать, потом посолить.
1: Мыть их соленые. Всю ночь в ванной, отмокать.
2: Да вот вы, мужчины, собрали, а нам вот это вот отмокать. Но. И чистить потом. Я вообще в шоке, я вообще не
1: нам
2: поняла.
1: Нам тоже надо
2: и
1: в этот момент
2: в том числе
1: отмокать, вот пока мы за грибами ходили. Рассказывайте, друзья, про любимые соленья сегодня речь идет. Время собирать урожай и думать о будущих заготовках. Кто-то уже наверняка пришлет нам 30 банок. банок того, что уже на
2: ты
1: зиму
2: про фото?
1: Имеется.
2: Я-то надеялась, конечно, что 30 же банок помидоров там кто-нибудь
1: пришлёт. Может, и доставка ее. Сейчас же столько, куча способов вызвать курьера.
2: Вот от чего я не откажусь, так это помидорки. От помидоров. От любого человека.
1: Поэтому ждем вашей истории. Макс, Телеграм, СМС 983-510-107. Ну и группа ВКонтакте, Макс, Телеграм-каналы. Там вся информация имеется и даже голосование. Рассказывайте.
2: Пойти за что-то заказать.
1: Захотелось,
2: что
1: да, помидорки? Mm-hmm.
2: Ну,
1: ну,
2: а куда слюни-то девать теперь?
1: Ну, куда, куда? Взвалите, а тоже в мою сторону. Пишите скорее, мы пошли слюни вытирать.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: Именинницу Бьянку послушали. Теперь вернемся к нашим баночкам, к соленьям, друзья. Сегодня первое утреннее шоу выясняет, какое у вас любимое соленье. Есть конкретный список: помидоры, огурцы, капуста, грибы.
1: Ну и арбузы. Ты имей совесть, а арбузы не забывай.
0: Ну, это прямо, это что-то прям очень на любителя, хотя в моем окружении были люди, которые солили и ели.
1: Ну, мы сейчас, кстати, почитаем на эту тему, в том числе, ваши сообщения. Мы сегодня именно про соление говорим, друзья. Вот,
0: многие пишут лечо, нам про лечо, там... про заготовки. Это консервация. Давайте про это отдельно. Сегодня выбирайте по списку.
1: Итак, ну, по поводу, кстати, арбузов. Алексей нам написал в Макс-канале: жена делает квашеные помидоры и арбузы, готов есть ведрами.
0: Ух, ничего себе. Ну да все, посолите ведрами тогда, ну.
1: Квашеные помидоры. Так, все, остановите меня. Поехали дальше. Поехали дальше читать. Александр нам пишет: у меня все по классике. Теща делает маленькие огурчики, они хрустящие. И сладкие, и соленые одновременно. А помидоры называется банка на раз. Фишка в каждой помидорке. Там, внимание, ну как написано, да? Попки долькой чеснока. Все. Я весь в слюнях, пишет Александр. То есть, смотри, то есть это в каждый помидор добавляется чеснок, да?
0: Это я даже знаю, в какой момент надо доставать.
1: Да вот это вот сейчас это не прям, надо. Вот сейчас
0: хоть и четверг, но я уже чувствую приближение.
1: Там два в одном, я выходных. Так понимаю, в этой закуске,
0: да,
1: помидорной.
0: Да, да.
1: Сергей пишет: очень люблю капусточку соленую, маринованные огурцы, но, вы сейчас удивитесь, в моих гастрономических предпочтениях также присутствуют каперсы, маринованные халапеньо и вишенка на торте – это цицак, армянский перец. Угу. Не слишком острый, но с характером. Маринованный, да под шашлычок.
0: Подожди, а ты рассказывал про патиссончики соленые. Это
1: патиссоны,
0: считается?
1: Патиссоны, да.
0: Вот эти небольшие, красивые, которые маленькие.
1: Очень классно. Я, кстати,
0: вот это и тогда я люблю. Вот
1: никогда, вот, наверное, до прошлого года я не пробовала патиссоны, вот соленые или квашеные.
0: Я их попробовал несколько лет назад в одном, как ты любишь говорить, заведении. Вот. Я потом их искал и нашел, они как-то.
1: Нет, они в магазине,
0: да,
1: продаются.
0: Все, патиссончики беру тогда, это я люблю.
1: Ну, вот, кстати, Юля написала: а как же маринованные патиссоны и цветная капуста? Надо обязательно добавить в список вкусняшек.
0: Вот мы и добавили благодаря вашим сообщениям.
1: Там есть, кстати, в нашем голосовании свой вариант. Вы можете за него проголосовать и в комментариях
0: прокомментировать.
1: Написать. Да. Ну, кстати, я цветную капусту никогда не пробовала соленую. Никогда в жизни. Ни разу. Даже не понимаю, какой у нее может быть вкус. Но надо.
0: Но это не которые красным свеклы покрасили, а просто цветная.
1: Да нет, цветная капуста, но
0: нет,
1: она же...
0: Я тоже не пробовал.
1: Это же беленькая, которая
0: все,
1: с соцветиями.
0: Пучочками.
1: Да, это как... Ну, ты понял.
0: Я еще тот гастрономический.
1: Друзья, у нас просто какой-то миллион сообщений сейчас летит в наши мессенджеры. Мы обязательно все почитаем, обязательно озвучим все ваши предпочтения. Смотрите, мы сегодня открытия какие-то, да, делаем для себя.
0: Да.
1: Тут цацик или цацик. Вот ты цуцик.
0: Это я. Здравствуйте. Я еще тот перец.
1: Обязательно почитаем все, присоединяйтесь к нам. Наши мессенджеры, наши социальные сети в вашем распоряжении.
0: Ну и ловите через 5 минут гороскоп на сегодня, а потом игры, подарки, все для вас.
2: Про

0: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
4: Подтянуть английский. Level 11.
5: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
6: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
2: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в Приз.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какой прекрасный вид сверху!
12: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
14: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
20: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
21: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
20: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
22: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
23: FM

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: Все для вас, друзья, подходите, слушайте, ничего не пропустите на радио Юнитон в шоу «Пуш. Звездные предсказания» на этот четверг, 17 сентября.
2: Очень много важной информации, я вам так могу сказать. Давайте начнем с овнов.
1: Овны, пожалуйста, стойте сегодня на своем, требуйте внимания и добивайтесь цели. Не позволяйте переносить встречи и игнорировать ваши интересы. Будьте настойчивы.
2: Будьте немного эгоистами сегодня. Да?
1: Ну, там, как всегда, забодаете всех, да и все.
2: Тельцы, сегодня перед вами будут стоять задачи, с которыми вы никак не сможете справиться. Отложите вот эти задачи до завтра. Утро вечера мудренее. То, что казалось невозможным сегодня, завтра окажется простым.
1: Хотя
2: поэтому,
1: завтра...
2: если что-то сегодня не идет, переносите.
1: Тельцы, завтра вообще пятница, там тоже вряд ли что-то. На понедельник сразу переносите. На понедельник. Далее близнецы. Личные и рабочие интересы перемешаются сегодня. Можете использовать положение в коллективе в личных целях и наоборот. Главное не переборщить и не запутаться.
2: Что это вы там личные цели с работой решили перемешать? Раки, вам придется надеть маску сегодня и изображать кого-то, кем вы не являетесь. Ради дела вы не на такое готовы. В общем, вживайтесь в образ, сами в это поверите в том числе. Но иногда, знаешь, вот так вот приходится улыбаться через силу. Он так как бы не хочешь, да, ты нам надел маску веселого человека.
1: А ты маску надень медицинскую.
2: Но не сейчас.
1: Улыбайся через маску. Ты типа улыбаешься, но не видно же, да? Ты говоришь, я улыбаюсь, а сама не улыбаюсь.
2: Сама не улыбаешься.
1: Ну и все, выход есть всегда. Далее, львы, посвятите день карьере. Присмотритесь к окружению, нет ли рядом с вами тех, кто претендует на ваше место. А если найдутся такие, срочно принимайте меры.
2: Что с ними сделать?
1: Что лев может сделать? Откусить голову.
2: Выйдем, поговорим, вот это вот что ли?
1: Нет, надо делать свое дело достойно, чтобы вас никто не подсиживал.
2: Кстати, вы знаете, да, эту историю, по-моему, в Приморье случилось вчера, когда родителей школьников вызвали в школу из-за того, что дети, ну, мальчишки дрались.
1: Нет, не знаю, это нормально.
2: И родители тоже подрались на встрече.
1: Да ты что? Пати тоже отвешал, да, Лили?
2: Ну, что-то как-то так получилось.
1: Львы, не деритесь, лучше доказывайте делами.
2: Да, возвращаемся к гороскопу.
1: Девы.
2: Аккуратнее с бумагами, девы, пожалуйста. Перепроверяйте, делайте копии. Вы сегодня забывчивы и можете упустить что-то очень важное. Ты сделал копию гороскопа? А ты
1: нет,
2: потеряешь и все.
1: Ты же мне принесла, я вот уже все почиркал, все уже вижу. Весы. Далее. Весы. Вспомните сегодня поговорку «Нечего на зеркало пенять». Прежде чем кого-то обвинять или критиковать, пожалуйста, честно оцените себя. И не жалуйтесь на других. Можете узнать много интересного в ответ. Понятно?
2: Скорпион. Вы думаете об определенных переменах, но сейчас не время для решительных действий. Пока можно поразмышлять, разработать какую-то стратегию, посоветоваться с людьми. Поэтому, если думаете о чем-то важном, о каких-то переменах, пока...
1: Размышляйте.
2: Пока просто размышляйте.
1: Просто размышляйте. Никаких действий. Далее, стрельцы, лезть приятно, помните, но ядовито. Если кто-то вокруг вас рассыпается в комплиментах, он явно что-то замышляет. Пожалуйста, не допускайте таких людей близко к себе.
2: Ну, ничего себе. А так приятно, когда тебе так говорят, да вы не останавливаетесь.
1: Льсти мне, голос твой приятен.
2: Козероги, список того, что не нужно делать, сегодня короткий. Позвольте себе то, чего ранее не позволяли. Не гасите порывы, позвольте фантазиям стать реальностью. Делайте только то, что хотите.
1: Вперед.
2: Все, точка.
1: Водолеи, день может быть сложным, подведет здоровье, это не даст сосредоточиться и развернуться в полную силу. А ведь на четверг столько было много планов, поэтому здоровье поправьте, а потом планы реализуйте.
2: Ну, здоровье вообще в любой день нужно контролировать, так уж получилось. Ну и рыбы, сосредоточьтесь и приложите усилия, чтобы руководство вас заметило. От этого зависит ваше положение и, возможно, даже прибавка к зарплате. Докажите, что без вас тут вообще никто не справится.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38. В Новосибирске, друзья, есть что почитать. О погоде напомним, поиграть пригласим. Давайте по порядку.
2: Давайте прочитаем сообщение от Екатерины. Очень важное сообщение написано. Она пишет: у нашей собаки, Греча зовут собаку, сегодня день рождения, 12 лет.
1: Ну, надо Гречи, Гречи добавить мясо, мясо с Гречей всегда вкуснее. Дайте Гречи фарша в килограмм.
2: Классно, я вообще,
1: или
2: вы же знаете,
1: погрызть,
2: что я люблю собак, поэтому я с удовольствием Гречу поздравляю,
1: ну,
2: как
1: здорово.
2: И думаю все.
1: Приятно, я думаю, Греча слушает сейчас, Пуш.
2: И, конечно,
1: Греча,
2: а как иначе?
1: Ну, сидеть, дай лапу.
2: Голос! Это я тебе сказала.
1: А я и выполнил команду, я послушный.
2: Ну давайте пару слов буквально о том, что через несколько минут у нас игра «Операция подмена». Будьте готовы разбирать классные подарки. Мессенджеры вам нужны для участия. А мы пока давайте расскажем о погоде.
1: Да, с удовольствием расскажем. Сегодня в городе днем ожидается... Нет. Без осадков.
2: Это ночью был дождик, а днем, да, по предварительным
1: вроде
2: данным,
1: как,
2: даже
1: да,
2: будет серость, но вроде бы как осадков не должно быть.
1: Ну, говорили, ладно, мне нравится. Я просто вчера вышел из парикмахерской,
2: ага,
1: из барбершопа.
2: Вчера вот этот вот дождь.
1: И ниоткуда светлое небо, просто стеной, Юля, просто.
2: Так бывает.
1: Я сегодня даже переобулся. Ну, не в смысле в воздухе и меняю планы, а потому что туфли, в которых я был вчера, они просто-просто плавали в лужах, пока я сделал 10 шагов до машины. Поэтому сегодня, надеемся, дождя не будет. Ветер ожидается западной порывы до 12 метров в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 13 градусов.
1: Днем 17-19 тепла.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
4: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.44 в Новосибирске. Подарки для вас. Подходите поближе. Премьера этого сезона. Игра «Операция подмена». Сейчас все расскажем.
5: Ну, премьера уже месяц назад состоялась, а вы еще не привыкли. Да как же ж так-то?
4: Потому что кто-то спал, кто-то ехал, кто-то только из отпуска прилетел. Надо рассказывать правила.
5: Ну, то, что подмена будет происходить, это точно. Менять будем музыку в известном хите. Берем песню. Суперхит. Поменяли музыку, стиль музыкальный в том числе.
4: Слова местами, иногда синонимами.
5: А вы вот слушаете и понимаете, ой, что-то знакомое,
4: что-то. Ваша задача в этот момент вспомнить, кто поет эту песню в оригинале.
5: Свои варианты ответа присылайте вместе с номером телефона к нам в Макс или Телеграм. 8-983-510-107. Главное, делать это быстро, иначе кто-то опередит вас, потому что подарки достанутся первому, кто пришлет верный ответ.
4: А на кону сертификат на 1000 рублей. Вас угощает безумно крутая шаурма.
5: Классическая, острая или с необычным сочетанием вкусов. Какую бы шаурму вы ни выбрали, главное, чтобы она была приготовлена с душой. Именно так делают в безумно крутой шаурме. Попробуйте сами.
4: Давайте приступим. Задание готово. Слушайте и пишите.

0: 7.48 в Новосибирске. Давайте подведем итоги игры «Операция подмена». Мы вас снова запутали, хотя и верных ответов было немало.
1: Друзья, нам безумно приятно, что вы пишете, что вот эти наши переделки песен лучше оригиналов.
0: Работаем качественно. Спасибо за оценку работы. Но давайте вспомним задание игры сегодняшнее и разберемся с неверными и найдем верный ответ.

0: улетаем, улетаем от суеты, да, и проблем.
1: И немного воем. Но перед тем, как объявить верный ответ и обозначить победителя, давайте посмотрим, что из неправильного вы нам присылали.
0: О, здесь я Настя и певица Максим. Иванушки Интернешнл, ну как же так же, ну что вы. Ева Польна, группа Тату, Григорий Лепс, Линда Бьянка, Крем Сода. Продолжать?
1: Да, давай.
0: Елена Ваенга, Люся Чеботина, Полина Гагарина. Продолжать?
1: Давай.
0: Группа Любе, Сагдиана, Бервольф. Продолжать?
1: Давай.
0: Певица Слава Мия, Бойко, закончил я неверные ответы, практически все перечислил. Это неправильно. Но кто же у нас воет на Луну? Кто бежит по ночам? И от печали нет толка, ты беги-беги, догоняй меня. Но...
1: Это певица Нюша. Ну и, кстати, правильных
0: Нюша,
1: ответов было все-таки значительно больше, чем неверных. Давайте смотреть, кто быстрее всех справился с нашим заданием.
0: Безумно крутая шаурма. Сертификат на 1000 рублей кому?
1: Нашему слушателю, чей номер телефона заканчивается на 4016.
0: От всей души поздравляем, ну и давайте к оригиналу прикоснемся от начала и до конца. Нюша, «Вою на луну».

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Осень, на квартиры цены спросит.
3: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
4: 0+.
5: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Образовательный комплекс «Интеллект» — это небольшие классы, сильные педагоги и современная образовательная среда, где каждый ребенок получает максимум внимания. Приглашаем на экскурсию и пробный день. Дуся Ковальчук, 250, телефон 242-72-12. Образовательный комплекс «Интеллект».
8: КПД «Газстрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
11: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
12: Где-где?
13: В радиотехнике!
11: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
14: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
15: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: «Витом». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
17: Нужен английский? Level 11.
18: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
19: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
20: Мам, что сегодня на ужин?
21: Мы голодны, как тигры.
20: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
21: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
22: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
23: Новая квартира?
22: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
15: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
25: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
26: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение...

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Дом,

жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Добрейшего утра всем, кто с первым утренним шоу встречает этот четверг, 17 сентября сегодня. Здравствуйте.
1: Еще раз всем доброго утра. Доброго утра. Доброе утро, друзья.
0: Доброе утро.
1: Мы уже, считайте, в конце недели. Ага. Как я? Оп, добавил.
0: Мне
1: да,
0: нравится,
1: приятностей.
0: Да, сегодня полупятница.
1: Еще два дня работать, а у нас уже полупятница.
0: Да, нормально себя чувствуем.
1: Ну, как будто, не знаю, такое пятнично-осеннее настроение сегодня пришло в нашу эфирную студию. И мы решили сегодня поговорить на тему, которую... Многие из вас любят, хотя есть те, кто и не любит, но вы за соответствующий пункт проголосуете.
0: Да, мы про соленье сегодня говорим, ваши любимые. Что обожаете больше всего? Есть голосование. Огурцы, капуста, помидоры, грибы, арбузы соленые. Лидируют грибы.
1: Грибы?
0: А огурцы
1: да
0: догоняют.
1: Да ладно, серьезно?
0: Два.
1: Так, любители помидоров, пожалуйста,
0: помидоры,
1: пройдите.
0: Помидоры, Вашечка, на четвертом месте.
1: Я в шоке.
0: Даже капуста помидоры опередила.
1: Я в шоке. Так, помидоры Любы, пожалуйста, пройдите. Нам нужно хотя бы в тройку лидеров сегодня ворваться. Ну, а давайте читать еще ваши сообщения, что вы нам пишете. Мы сегодня, друзья, именно про соленье. То есть то, что соленое.
0: Заготовки, да, вот это лечо, там, хренадер, это потом обсудим.
1: А сегодня вот именно соленье. Поехали. Лариса написала: «Я обожаю соленые арбузы, моя тетя их делает очень вкусные». Ты вообще пробовал соленые арбузы?
0: Мне кажется, я раз откусил и выплюнул.
1: Ну, ты просто...
0: Не тетины не пробовал.
1: Не тетины, да, арбузы
0: тетя,
1: ел.
0: Которые, тетя Ларисина, нет, не пробовал, нет.
1: Давайте Татьяны сообщение прочитаем. На данный момент же идет пора заготовок, пишет Татьяна. Я их ненавижу. Но пройдет пара месяцев, и там вот эти вот мелкие черри в собственном соку.
0: Ой, ну шикарно. Пойдут еще как на ура.
1: Как говорит одна моя родственница, когда люди начинают делать что-то в собственном соку, помидоры в собственном соку, например, это значит урожай девать некуда. Ты уже готов эти помидоры в сок превратить, лишь бы уже что-то с ними сделать. По крайней мере, такие версии есть. Наталья пишет: люблю огурцы. В этом году закатала 40 баночек.
0: Внимание, 40 баночек. 40.
1: По литру и полтора литра. В гости без огурцов не ездим. Друзья всегда просят.

0: просят, чтобы я привезла скромность. Это не про меня. Любят все огурцы.
1: Мне кажется, это они просто Наталья. Ради приличия. Говорят, Наталья, как там свои 40 баночек? Ну, привези нам в следующий раз. А они же просто сказали, а вы везете.
0: Нет. Вот у нас есть, да, наши прекрасные друзья. Елена и Константин. И когда мы в свое время встречались часто, они каждый раз мне передавали баночку с просьбой: верни баночку только. Это так, это вкуснятина невероятная. Поэтому я вот, я среди, да, друзей, ладно, Натальи,
1: дай
0: считай.
1: Дай маленько нотку раздора-то внести в наше теплое утро сообщения, вот эти теплые, нежные.
0: Так, дальше давайте, например, сообщение от Анастасии. Девчонки активизировались, мужчины, присоединяйтесь, вы как будто соленья не едите. Ага. Да вы побольше нашего едите. Так вот, Анастасия пишет: мы делаем очень много заготовок, огурцы, помидоры, помидоры, капусту, грибочки. И помидоры, конечно, вне конкуренции. Вот вы понимаете, да? Так, Анастасия, вы давайте там пропагандируйте помидоры, чтобы зашли все,
1: так
0: проголосовали.
1: Так нажимайте, голосуйте. Пока по голосованию не видно, что так.
0: А уж сколько вы нам присылаете фотографий того, что вы заготовили уже, я вообще в шоке, честно говоря. Я просто в шоке. Нам он, Константин, ой, не Константин, Андрей, целую...
1: Я не знаю, там банок 50, наверное.
0: Когда вы все успеваете?
1: И пишет,
0: я в шоке.
1: Маленько сделали.
0: Ну, так, мы маленько.
1: Маленько. Но самые любимые чуть-чуть у Константина огурчики.
0: Ну еще давайте. Мила написала: соленья — это наше все. Капусточка, огурчики, помидорчики — вообще топчик. Даже что выбрать не знаю. Но помидорки чуть впереди.
1: Проверим.
0: Знаете, по посмотрим. Голосованию пока это не видно. Мы со своими помидорами на четвертом месте пока находимся. Друзья, присоединяйтесь к нам. Все подробности есть в нашей группе ВКонтакте. Макс-канал, Телеграм-канал. Напрямую можете писать к нам на номер 8-983-510-107. Это смски, это Макс, это Телеграм,
1: да,
0: куда удобнее.
1: Именно так нас сегодня вместе потянуло на солененькое. Да, еще мы знаем, куда вас отправить, если потянуло на что-то вот проверкой здоровье надо заняться, да? И анализы организовать. Генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: В «Гемотест» можно пройти чекап X6 – это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Hey!

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.13 в Новосибирске, друзья. Поговорим о дорожной обстановке в любимом городе. Подходите поближе, узнаем, где пробки, предупредим. Яндекс.Карты в эти минуты показывает 5 баллов.
2: Достаточно много ДТП. Давайте по порядку. Левый берег, друзья. Сейчас сложности присутствуют, во-первых, на улице Троллейной. Там ДТП случилось недалеко от 9-й гвардейской дивизии. И пробка, по сути, уже от Немировича Данченко начинается и до Тещиного языка.
1: Так и есть.
2: Есть ДТП на Винаповском мосту. Кто в сторону улицы Мира едет, прям практически посередине. Ну и Винаповский мост стоит.
1: На улице Петухова дорожно-транспортное происшествие на пересечении с улицей Громова, поэтому кто едет со стороны Советского шоссе на площадь Кирова, встают в пробку.
2: А дальше, думаете, на этом все с ДТП? Нет. Есть меточка ДТП на Немировича, Данченко и Ватутина. Сейчас Ватутина стоит уже от Бугринского моста, ну и до Немировича.
1: В среднем ряду затруднений есть пояснение, поэтому объезжайте. Но и стандартные затруднения левого берега – это подъезды к мостам.
2: Ну, давайте. Улица Станиславского. От площади Станиславского до площади Труда. Ватутина. От Котовского до площади Труда. Есть сложности на станционной от кольца медпрепаратов до Порт-Артурс. Ну и мосты сейчас немного затруднены на правый берег. Я про Димитровский и Октябрьский, но не критично. Просто некоторое время там постоите.
1: Да, главное к ним пробраться.
2: Ну и поехали правый берег смотреть. Давай сегодня начнем с того, о чем нам писали. И потому что на правом берегу, наверное, сейчас это самые большие затруднения.
1: На Сухом Лагу написали нам, не работает светофор, и там что-то с чем-то. Прям вся Богдашка стоит, там еще и перед объединением ДТП. Ну а что касается Сухого Лога, есть упоминание о дорожно-транспортном происшествии. И с Ипподромской на Сухой Лог не заехать.
2: Да, вся танковая встала, сложности есть. Также, раз уж там рядышком находимся, ну давай тогда по Калининскому району пробежимся.
1: Фадеева едет не спеша, туда заехать очень тяжело. Прямо от Крауза практически замедляемся. По Курчатовскому колечку едем и сразу в пробку попадаем на улице Курчатова до объединения. И от Крауза красным цветом раскрашена улица Кедровая до Мельницы.
2: Да и, собственно, все на этом. Из таких глобальных затруднений, по крайней мере, по нашим данным, если что, вы можете дополнить информацию. Если где-то сложности встречаются, пишите нам в Макс или Телеграм, будем оперативно озвучивать.
1: 8-983-510-107, номер для связи, и в нашем эфире всегда звучат пожелания хорошего, счастливого вам пути, успевайте, добирайтесь, соблюдайте ПДД и слушайте Пуш.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8.18 в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон. Здесь первое утреннее шоу, и вот о чем поговорим.
1: А вы знаете, да, что купальный сезон официально завершен, да?
0: Неужели, все? Юль? Я, внимание,
1: я
0: в понедельник стоял на берегу Обского моря, водохранилище нашего. Люди купались.
1: Не, у нас люди бесстрашные.
0: Верещали, так радовались просто.
1: Но все, официально он закрыт. Неофициально, ну, как бы на ваше усмотрение, конечно. Ну, вы берегите себя там, если что, да, ну.
0: Юля, спасибо, что предупредила. А я-то думаю, чем мне заняться в плюс 17 градусов? Да еще если дождь пойдет. Окунуться, может быть.
1: У нас вообще еще в августе, вы помните, в августе, в какого числа там Илья приходит, да, вот, и говорят, что после этого купаться нельзя. У нас и так мы, извините меня, месяц держались. Но если что, мы вас предупредили. И еще давайте на ваши сообщения сейчас обратим внимание. Очень классные, душевные. Например, сообщение к нам прилетело от Галины. И вот что она пишет. У нее есть свекор Виктор Макарович Картавых. И, внимание, 17 сентября у него день рождения.
0: То
1: он родился
0: сегодня?
1: В 1936
0: 90
1: году.
0: 90 лет, и это человек легенда.
1: Легендарный хоккеист, забивший первую шайбу в истории хоккейного клуба «Сибирь». Виктор Макарович, с днем рождения, давайте поздравлять.
0: Поздравляем всем городом, всем болельщицким нашим хором, кричим вам ура.
1: Да и даже не болельщицким, а в принципе хороших людей должно быть чем больше, тем лучше. Вот
0: здоровья
1: среди таковых
0: крепкого
1: есть и наш сегодняшний именинник. Константин просит поздравить 22 года назад. Он сделал свой выбор. И Анастасия пишет: Настя, родная, люблю тебя.
0: Ну, здорово, круто, храните
1: я
0: свои чувства.
1: Я подумала, если бы это написала сама Настя, я бы еще подумала, что вот...
0: Но Настя
1: встреча,
0: не могла так написать.
1: Встреча, и вот, наверное, 22 года назад они вот только встретились. Но, Константин, я думаю, что это, скорее всего, свадьба.
0: Годовщина
1: вы
0: свадьбы.
1: Же мужчины по датам,
0: да,
1: у вас все тяжело.
0: Не помним, но Настя не могла бы так написать, что я сделал свой выбор. Она просто согласилась. Напор, харизма, красота Константина сделали свое дело. Но...
1: Ну, либо... Анастасия тоже, знаешь, так издалека-то тоже, может, его уже приглядела сразу, просто дальше напор свой показал Константин.
0: Мы сейчас, знаете ли, тоже кое-что приглядим на горизонте. В первом утреннем шоу раздача подарков в игре «Маршрут настроен» через 3 минуты.
1: Будем раздавать билеты на крутое лазерное шоу в нашем новосибирском дельфинарии, поэтому если захотите его заполучить, подарок этот имеется в виду, то прямо сейчас нужно дозваниваться 209-0507, телефон прямого эфира. Всем желаем удачи в дозвоне.
0: 209-0507. И напоминаем о том, что партнер шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно, например, приобрести отборные пельмени свинина-говядина 700 граммов за 219,90. Майонез «Махеев» 380 граммов 84,90. Держим курс на «Маяк» Волочаевская 57/1.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио Юнитон. Пуш. Пуш. Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
4: Радио. Юнитон.
2: Реклама.

Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. Оберлен 319-547-600-187-251.
2: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+. Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ» «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
6: Барский продукт для людей с широкой душой.
7: «Автомотив» – сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии, 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив» – аккумуляторы от профессионалов.
8: Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
9: «Витон» – здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
10: Какой прекрасный вид сверху!
11: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
12: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца». «Додо».
14: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
15: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
17: Какие планы на выходные?
18: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
19: Додо.
17: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
20: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
8: Застройщик ОСЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
4: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
17: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
21: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
22: И зависти.
17: Значит, вместо обеда в «Приз».
23: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
25: КПД «Газстрой». Золотой знак «Надежный застройщик России» 2025 года.
26: Который час? Время для «Додо пиццы».
19: «Додо».
27: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
28: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
29: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.30 поиграем. Пуш, Юнитон. Друзья, на кону два билета на лазерное шоу в новосибирский дельфинарий, которое состоится в эту субботу 19-го, это уже послезавтра.
3: Послезавтра это шоу будет, поэтому есть возможность туда отправиться абсолютно бесплатно, тем более взяв кого-то за компанию.
2: С нашего первого утреннего шоу на другое шоу отправить.
3: Хорошо.
2: Праздник.
3: С корабля на бал. Точно. С бала на бал.
2: И это тоже моем практикуем, друзья. Главное дозвониться 209-0507.
3: Евгений у нас на связи, первым прорвался в эфир.
2: Евгений, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Евгений, вам сейчас нужно будет буквально представить
2: покататься
3: себя навигатором.
2: Прокатиться.
3: Потому что вам предстоит отгадать, сколько займет маршрут из одной точки Новосибирска в другую, с учетом тех самых дорожных сложностей, которые сейчас есть в нашем городе.
2: Вот буквально вчера на улице Богдана Хмельницкого мы остановились у старого ЛДСа и поедем-ка сегодня... На
3: автовокзал.
2: Автовокзал на Гусинобродское шоссе.
3: Как вы думаете, сколько сейчас по времени займет этот маршрут? Три варианта ответа вам, Евгений, даем. 24 минуты, 30 минут или 36 минут?
2: 24, 30, 36. Выбирайте.
4: Давайте в серединку 30 сыграем.
2: 30 серединку многие
3: так,
2: выбирают.
3: Смотрим.
2: Но
3: и вот на этой неделе эта серединка подводит всех. А
2: да.
3: Мы поняли, что вы что-то серединку выбираете.
2: А нет, она серединки.
3: Нет,
2: серединки. Может, завтра, но не факт. Давайте созвонимся. Евгений, вам в следующий раз повезет непременно. 209-0507. Радио Юнитон, шоу Пуш. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
5: Дарья.
2: Дарья, выбирайте.
5: 36.
2: Да. Могло бы быть.
3: Но нет.
2: Многовато будет. Многовато. Не смотри, Ельчика, ну...
3: Один вариант остался.
2: Какие мы коварные с тобой на этой неделе. Практически всегда то со второго, то с третьего, в данном случае с третьего раза. Мы
3: это
2: найдем
3: не мы коварные,
2: победителя.
3: Это столько по времени занимает маршруту. Мы лишь констатируем факт, понимаете?
2: Итак, 24 30 36, а телефон для связи 209-0507.
3: Я думаю, сейчас финальный звонок будет.
2: Алло, доброе утро,
3: связи.
2: Здравствуйте.
6: Доброе утро, здравствуйте.
2: Вас зовут?
6: Дмитрий.
2: Дмитрий, запомнили, какой вариант остался?
6: Можете напомнить?
2: Ну, я же говорил 24, 30, 36.
6: 24.
2: Ну, все. Тогда точно запомнили.
3: Все. Других вариантов-то больше нет.
6: Спасибо.
2: Стройте планы на субботу. Вы отправляетесь в новосибирский дельфинарий.
0: Маршрут настроен. На радио Юнитон.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Эй, красотка! Юль, читай. Юлечка.
2: Еще какие варианты будут? Ну давай, я жду.
1: Бородинский мой хлебушек, Юлечка, пройдя. Юля. Эй, красотка.
2: Ты как будто в лесу, знаешь.
1: Хорошая погодка. Хотел я спеть, но передумал. Не откликаешься никак. А что, Бородина Юлия Александровна?
2: Ой, нет.
1: Предъявите документы. Дыхните. Дышите.
2: Ни разу в жизни я вот через это не проходила.
1: Ложитесь, я вам делаю КГ сейчас делаю. Намажете жидким холодным чем-то и прицеплю тебе к ногам, к рукам датчики.
2: Вот это было.
1: Давай.
2: А дышать не дышала. Ладно, давайте о погоде пару слов.
1: О погоде, да.
2: Плюс 13 градусов в Новосибирске. Я только хотела сказать, что как-то солнце даже стало пробиваться. Ну и это солнце куда-то исчезло благополучно.
1: Но все-таки мы надеемся, что как вот написано, так и будет. Там обещают, что осадков днем в Новосибирске не будет. Ветер западный, порывистый до 12 метров в секунду будет. Но и что касается температуры воздуха, в городе сегодня днем плюс 17, плюс 19.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8.43 в Новосибирске, друзья, в первом утреннем шоу здесь на радио Юнитон. Поговорим о достижениях и рекордах, о невероятностях, которые случились на планете Земля.
2: Помнишь, когда обычно мы плохо себя ведем, или, вернее так, когда мы становимся слишком веселыми, нам в детстве говорили, ну, что вы ходите на голове тут, на головах тут ходите,
1: ну,
2: вот
1: да,
2: это вот все.
1: Конечно.
2: Сегодня
1: обожали это делать. Родители, значит, в зале, у них стол накрыт, они салаты с кухни, а мы, значит, в спальне на кровати родительской вещи лежат, раздевали гости вот тут. И мы тут же где-то на голове ходили. Да.
2: Нет, самое классное было, это когда родители уходили на работу, а ты мог прыгать на их кровати. Главное потом красиво застелить, чтобы вот даже следов не было, что ты на ней сидел.
1: Ой,
2: на этой
1: да
2: кровати.
1: Еще сейчас помнишь вечером, когда мы закрывались в комнате, диафильмы смотрели на дверь.
2: А, ну, на дверь, да, и не заходить сюда.
1: Да, не открывайте.
2: Но сегодня мы будем говорить про рекорд, который не связан с хождением на голове, а с хождением на руках точно поговорим. Сегодня, кстати, расскажем про недавнюю фиксацию вот этого рекорда.
1: Да, где, кто,
2: что. Книги рекордов России. Все это случилось вот буквально в конце августа этого года. Мужчина, молодой человек достаточно, 32 года человеку. Зовут его Владимир, он из Балашихи в Московской области. Парень молодец. Ходит себе на руках, никого не трогает, так рекорды бьет.
1: Я думаю,
2: установлю рекорд хождением.
1: Встал на руки и пошел. Сколько прошел?
2: Не, ну давайте так, он готовился к этому рекорду, он, значит, там ходил, тренировки у него были, все как положено.
1: Без подготовки, ну попробуй, походи на руках.
2: И вот 30 августа установился рекорд, он ходил на руках 30 секунд. Все это происходило на стадионе, фиксировалось. И вот там, где люди бегали, мужчина ходил на руках. 30 секунд ходил.
1: Сколько
2: ходил, ходил, ходил. А в метрах он прошел 40,1, пожалуйста.
1: За 30 секунд?
2: За 30 секунд.
1: На руках?
2: На руках.
1: 40
2: метров. 40 метров прошел.
1: 32 года. Как, Владимир, Володя. Дети, жена в этом возрасте уже должны быть. Занятия какие-то. Вот, работа.
2: Это его хобби, отдушина. Он уходит на стадион и ходит на руках.
1: 32 года человек ходит на руках. Делом, Володя, займитесь.
2: Знаешь, кто-то с друзьями встречается там.
1: Конечно.
2: Где-то, а он на стадионе на руках.
1: Идите в гараж, фаркоп почините, что-нибудь придумайте. Володя! Ну, вообще, Володя молодец.
2: Он, ну, знаешь, он как можно как минимум позавидовать его спортивной форме, потому что для того, чтобы ходить на руках, нужно ого-го сколько тренироваться.
1: Хотя надо успевать. Вот в мои за 40...
2: Успевать за Владимиром?
1: Нет, в 32 на руках походить. Мои за 40 уже не встанешь на руки. Уже давление, пульс.
2: Твои 40 даже, в принципе, не встанешь уже.
1: Все, поэтому Володя все-таки молодец. Но о семье, работе надо подумать.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Юнитон».

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов. 0+.
2: Ну что? Устроим перерывчик?
3: А что, пицца уже здесь?
4: Да-да.
5: Петрович, наливай.
6: Наливаю.
7: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
5: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
7: А, Брозекс. Наливай.
6: Наливаю.
8: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
9: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
10: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все колбасы.
12: Подробности в магазинах «Быстроном».
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
13: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
15: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
16: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
17: Новая квартира?
16: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
18: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ «Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
20: Додо.
21: Нужна продленка? Школа «Интеллект». Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы? Где-где?
22: В радиотехнике!
21: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
23: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
24: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
25: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
26: «ГИГАС». Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС». Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
27: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
28: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса, 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
29: Английский для детей. Level 11.
30: Где Додо, там и тепло.
4: Додо.

0: пешеходов.
1: Они благодарят.
0: Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Здрасте.
1: Еще раз доброе утро.
0: Сейчас тихну, Юлечка.
1: Нет, не надо.
0: Что-то нос зачесался, не знаю.
1: Не распространяй бациллы.
0: Это не бациллы, это на пятнице пахнет. Мне кажется, она завтра. А сегодня четверг.
1: Всем доброго утра.
0: Пуш, ягетон, шалим далее.
1: Ну и, кстати, по поводу вот какого-то, не знаю, такого пятнично-вкусного настроения, мы сегодня, да и осеннего, мы сегодня решили поговорить, а вообще вы любите соленье или нет?
0: Про соленье говорим.
1: Если сейчас посмотреть на голосование, то большинство из вас, знаете, за какой пункт проголосовало в вопросе ваши любимые соленья? Огурцы?
0: Нет, грибы.
1: О, грибы!
0: Грибы как, грибы но... как вырвались вперед, их догнать никто не может.
1: Заметь, помидоры были на четвертом месте. Сейчас они на третьем, сместив капусту на четвертое.
0: Потому что ты агитировал полтора часа, кричал: помидоры, с плакатами уже все вышло.
1: Сейчас агитация, ну вот и можно я хоть за помидоры буду агитировать?
0: Давай почитаем сообщения, которые прилетают к нам. Телеграм-канал, там Роман разрывается, просто его разрывает на части. Что вы делаете? Это очень сложный выбор. Дайте все и сразу, пожалуйста. Тина пишет, любит помидоры и огурчики, но соленые груздочки вне конкуренции. Именно соленые, а не маринованные.
1: Я абсолютно согласна, да. Анна написала, помидоры, за них проголосовала. Очень люблю помидоры. А если это еще и помидоры в снегу, так меня вообще сложно остановить.
0: Это что за рецепт такой?
1: Вопрос, помидоры в снегу, что такое снег? Что выполняет роль снега?
0: Прям интересно.
1: Ну, кто-нибудь напишите, я первый раз слышу.
0: Снег
1: в помидорах.
0: С помидорами он идет.
1: Давайте еще. Евгений пишет: с супругой ежегодно солим помидоры, огурцы, квасим капусту. На особом месте, конечно, помидоры. Ну а рассольчик от них выпивается тут же из банки пополам с супругой. Еще там у нас тоже обычно драка: оставь мне рассол, оставь мне наивкуснейший с чуточкой уксуса. Как вот вообще? Сколько не пробовал других, наши прям самые вкусные.
0: Рекламируете прям, завозите, что же вы рассказываете.
1: Мне кажется, так часто мы говорим, что вот много где пробовали соленья, но вот эти вот домашние самые вкусные. Дальше. Николай написал: только огурцы, помидоры нет.
0: Вот я тоже помидоры.
1: Все,
0: мне
1: что
0: жалко.
1: Угодно, только не томаты. Из них только рассол. Вот помидоры, возвращаемся к рассолу.
0: Мне жалко. Кровь убитых
1: нормальные
0: помидоров высасываешь из них. Ну как не стыдно, ну.
1: Валерий написал: более 250 банок всякой всячины стоит, вот как раз солений. Трешки трехлитровые не используем вообще. Стоят нееденные. Валерий, ну как так-то?
0: Ну
1: это что такое? Да неужто в вашем окружении нет людей, готовых забрать
0: Римского
1: у вас это богатство?
0: Римского-Корсакова 9/4. Пожалуйста, завозите.
1: Помидоры.
0: Ну и мне огурчиков. Я на грибы не претендую, нынче это да. И ну, дешевое смотри, удовольствие.
1: Огурцы, ну как минимум, нужны, чтобы делать оливье. Да. А скоро Новый год, зима. Да? Ну, вы понимаете.
0: Ну, и нос чешется.
1: В конце концов.
0: Что-то надо делать.
1: А рассольник?
0: А вот эти помидоры, которые нам рассказывали, соленые помидоры, в которые в каждое в одно место сзади.
1: С чесноком.
0: Чесночком фаршированный.
1: Чеснок, да. Так никто нам и не написал про снег. Что за помидоры в снегу? Так и грустим мы. Напишите нам в Макс или Телеграм, а то ж мы спать теперь не будем.
0: Ну вы что делаете, ну? У Юли повышается вообще все. Работу печени проверять, ее надо уже идти.
1: Ну. Кстати, нам написали, что снег это с чесноком. Это вот тот самый с чесноком. Это чеснок роль снега выполняет?
0: Нет, чеснок, когда в одно место засунули, это не снег, это начинка.
1: А, нам написали, что он трется. Ну не знаю. Дайте
0: Давай,
1: мне
0: Юлечка.
1: Голые помидоры и все.
0: Все, не переживай, не нервничай. Сейчас проверим тебе железо, кальций. Генеральный партнер шоу Пуш, лаборатория Гемотест.
1: Именно в Гемотест можно пройти чекап X6, а это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, баланс железа и кальция посчитать, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Кстати, скоро будем играть в первом утреннем шоу.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Быстро нам угощает. Подходите поближе, друзья. Вся наша жизнь — игра.
4: Вся наша жизнь быстро. Быстро сейчас разыграем сертификат на 1000 рублей от сети супермаркетов «Быстроном». Ну и сама игра действительно проходит быстро. И кто быстрее отвечает на наш вопрос, тот подарки и получает. А вопрос-то очень простой. Мы вам даем слово, которое озвучиваем задом наперед.
3: Задом наперед. Просто развернули. Кто быстрее, тот молодец. Варианты писать в Макс или Телеграм. На номер 8-983-510-107 с вариантом ответа обязательно указывайте свой номер телефона. Победитель заберет сертификат на 1000 рублей от Быстронома.
4: Ну и напомним о том, что мы загадываем существительные, и именно это слово, этот товар можно найти в Быстрономе.
3: Этот продукт.
4: Ну что, поехали.
3: Погнали.
4: Что такое ахипелба?
3: Ахипелбо.
4: Ахипелбо. Бо, родина, да.
3: Поэтому и загадали бо, да.
4: Но...
3: Ахипелбо. Срочно писать.
4: Бо та еще ахипел.
3: Через 3 минуты подводим итоги.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Да, это просто игра, правильно поет Артик и Асти. 9.14, точнее, это итоги игры наоборот. Давайте напомним задание, которое перевернулось ровно в обратном направлении.
1: Сегодня в качестве задания было слово «ахипелбо».
0: И это все превращается в «облепиха».
1: «Облепиха».
0: Слово «облепиха».
1: Именно это слово нам нужно было прислать и сделать это быстрее всех, прислать в наши мессенджеры. Давайте смотреть, кто с этим справился лучше остальных и кому достанется сейчас сертификат.
0: Мы готовы.
1: От сети супермаркетов «Быстроном». Итак, внимание, первый правильный ответ пришел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 8226.
0: Наши поздравления.
2: Игра «Наоборот». В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков по 299,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
2: Ага.
1: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
2: Ага.
1: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
3: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
4: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
0: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей.
4: 0+.
5: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
6: «Додо».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
9: Заговорить на английском. Level 11.
10: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
11: Марский продукт для людей с широкой душой.
12: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
13: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
15: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
16: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
6: Да-да.
18: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
19: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
20: И зависти.
18: Значит, вместо обеда в «Приз».
21: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
22: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
23: «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
24: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
25: Прием врача-педиатра и общий анализ крови во Весмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
26: Ты так быстро подружился с преподавателем?
27: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
6: «Додо».
28: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
29: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
30: FM

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Реклама.
2: 9:25 в Новосибирске, друзья. Это первое утреннее шоу. Все это они.
3: Кто?
2: Артем Фадеев, Юлия Бородина и Сергей Блинов.
4: А сейчас мы расскажем, о чем мы будем говорить. У нас в гостях директор Новосибирского дома финансового просвещения Сергей Блинов. Сергей, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: На самом деле, дом финансового просвещения нам в хорошем смысле поставил столько грамотных, умных людей, которые научили нас грамотному подходу к финансам.
2: Нас, наших детей, и спасибо за это. Но давайте, наверное, напомним, чем, в принципе, занимается Новосибирский дом финансового просвещения.
4: И какая у нас цель сегодня с вами встречи.
5: Да, добрый день еще раз всем. Очень рад сегодня присутствовать здесь, в этой дружественной компании, как всегда. Вот, да, Дом финансового просвещения, если кто забыл или не знал, напомню, да, это наш единственный в нашей области официальный региональный центр финансовой грамотности. Мы уже длительное время занимаемся финансовым просвещением нашего населения, всех абсолютно слоев, от школьников до лиц старшего поколения. Вот, несем, как говорится, разумное, доброе, вечное в части управления личным семейным бюджетом. Вот. И, собственно, наша главная миссия – это социальная деятельность, да, поэтому все наши мероприятия, которые мы проводим, а их много, от лекций, семинаров, конкурсов, игр деловых и чемпионатов, все
4: и походов, да, на радио «Юнитон».
5: И походов на радио «Юнитон». Это все абсолютно бесплатно для наших уважаемых граждан.
4: И вот сейчас хочется рассказать о том, в чем мы хотим вас поддержать, потому что, что касается таких игровых моментов, которые еще и приносят пользу, это мы все дело любим. Сейчас расскажем про «Финдиктант», акцию, которая стартовала.
2: 8 сентября стартовала просветительская акция «Финдиктант». Вот о нем подробно. И я, если хватит времени и будут возможности, хочу проверить свои знания сегодня.
4: Ну, понять, насколько мы финансово грамотные. Да, что не зря же приходили к нам гости, всему нас обучали.
5: Абсолютно.
4: Что такое вообще «Финдиктант» и для чего он был создан?
2: Для кого?
5: Да, это наша традиционная уже такая большая акция, большой проект. Всероссийский проект, потому что уже несколько лет к нему подключаются все регионы нашей страны. В прошлом году мы 250 тысяч финдиктантовцев собрали.
2: Круто.
5: Вот, такой хороший результат. Это тестирование, состоящее из 25 вопросов на финансовую тематику, начиная там от вопросов там, кредитной нагрузки, подушки безопасности, банковских услуг, страховых услуг, финансовой безопасности, инвестирования. То есть все те блоки основные, которые входят в тематики, которые входят в понятие финансовой грамотности, все в этом тесте представлены, и по ним сформированы вопросы. 25 вопросов.
4: Они как-то меняются в зависимости от человека?
2: Да,
4: вот там зашел Артем или я?
2: У вас 25 вопросов, а у нас 320.
5: Да. Да.
2: Как они меняются и вообще где это все найти?
5: Да, 25 вопросов выпадает по конкретному тесту, но вопросов больше. Они, скажем так, не унифицированы для всех одни и те же. Да? У нас банк вопросов, из которого автоматически система выбирает определенную комбинацию, уникальную. Вот. И следующая уникальная комбинация не похожа на предыдущую.
4: Я просто, зная себя, как я люблю тесты проходить, значит, я прошла, увидела, какие неправильные ответы. Я сейчас еще раз пройду, и все.
5: А там другие, да.
4: И 5 мне поставили, да.
2: Где искать, где проходить, с какие сроки?
5: Да, у нас традиционно наша платформа «Финдиктант». Просто вводите в поисковую строку «Финдиктант», сразу первая строчка выпадает, это именно наш проект.
4: А не будет такого, как в детстве мы, когда играли в настольную игру про волк и яйца, мы в детстве думали, что там мультик покажут. Здесь при прохождении...
2: Печенюшки дадут какие-то?
4: Мультик покажут, нет?
2: Да, бонусы, подарки, что?
5: Ну, помимо самой главной печенюшки, это просто знания и, скажем так, поскольку вопросы сделаны в таком кейсовом формате, это не просто знания, да?
4: Это моменты из жизни,
5: а это,
4: да,
5: моменты из жизни, которые реально могут случиться с каждым из нас, в которые мы можем попасть, не обязательно негативные, просто какие-то моменты, которые связаны с управлением финансов, с финансовыми тратами и так далее. И они, во-первых, воспринимаются по-другому, очень интересно, ты сопереживаешь практически тем героям, которые, да, там в этих вопросах поименованы. Поэтому основная и главный бонус – это, конечно, знания и вот эта возможность вот эти кейсы, да, перенести на свою жизнь.
2: Ограничен по срокам финдиктант?
5: Ограничен. Это месяц. Мы с 8 сентября по 8 октября. Достаточно, в принципе, длительный срок, чтобы все успели в нем поучаствовать. И заканчиваю про плюшки, да. Каждый, помимо знаний, получает сертификат в конце. Mm-hmm. Причем независимо от того, сколько раз ты прошел финдиктант, потому что, ну, опять же, из-за уникальности вопросов можно проходить несколько раз. Или результат не понравился первый, можно его улучшить следующим тестом, но там будут другие вопросы.
2: Поэтому заходите, давайте порепетируем.
4: Давайте порепетируем.
5: Еще я один момент. У нас наш соорганизатор — это Новосибирский государственный университет экономики и управления. И для школьников старших классов и для студентов СПО при прохождении теста больше 20 или больше более баллов, один вступительный балл к...
2: Да что ж, вступительным
4: экзаменом.
2: Что ж вы сразу-то не сказали?
4: Да ладно!
2: Очень круто, важно, да, очень важно. НГО, и огромное спасибо. Ну и давайте...
4: При поступлении там каждый балл на счету.
5: Абсолютно.
4: Что?
2: Давайте уже...
4: Ну давайте, давайте.
2: Я хочу начать с онлайн-кинотеатров. Для меня это больная тема.
4: Ну смотрите, я сейчас буду озвучивать вопрос... Ну, у нас есть варианты ответа. Какой из них правильный, мы сейчас будем предполагать. А вы тогда, Сергей, прокомментируете, почему именно он правильный.
2: Первый герой вопроса – Игорь.
4: Игорь. И просто в этой роли выступали, наверное, все мы.
2: Можешь сказать Артем.
4: Может быть, Артем, да. Игорь заметил, что с его карты дебетовой онлайн-кинотеатр списал деньги за годовую подписку, которую он вообще не планировал продлевать, как это обычно бывает, да?
2: Да,
4: мы видели,
2: да,
4: там бесплатно там какое-то количество
2: пробный
4: времени,
2: период,
4: пробный
2: или
4: период.
2: Или ты оплатила, потом забыл,
4: потом,
2: что надо продлевать.
4: И мы потом
2: продлевать.
4: Забываем, да, что там автоматическое продление, и вот такие... О,
2: и списалось.
4: 1000 рублей списали. И вот Игорь требует... Игорь, да, требует
5: Игорь, от банка... Игорь, который Артем.
4: Да, Игорь, который Артем. Требует от банка отменить операцию и вернуть деньги, так как он ничего не покупал.
2: И вот вам варианты ответа,
4: как
2: друзья.
4: Как поступит банк в этой ситуации? Банк сразу вернет деньги, потому что клиент не вводил смс-очку, ту самую для подтверждения. Банк откажет в возврате, так как, ну, списание произошло по правилам регулярных автоплатежей.
2: Игорь дал на это согласие.
4: Да. Банк заблокирует карту Игоря, он же Артем, за подозрительные операции, еще и онлайн-кинотеатр оштрафует. Или банк вернет половину суммы в качестве компенсации.
2: Мне кажется...
4: Сейчас, кстати, наши слушатели тоже могут, вот пока мы не дали ответ, не знаем, кстати, еще правильно или нет, ну вот мои предположения.
2: Я считаю,
4: тоже
2: что банк откажет, ничего тебе банк не вернет.
4: Вот как будто бы да, там же мы же сами, да, на это подписались.
5: Абсолютно точно. Вы уже практически ответили в вашем рассуждении на этот вопрос. Да, здесь абсолютно точно банк откажет, потому что мы все ведемся на такие штучки классные, да, когда бесплатный период. Подписываемся, но всегда, когда мы подписываемся на бесплатный период, мы вносим реквизиты своей банковской карты.
4: Это точно.
5: Подтверждаем свою платежеспособность и, собственно, дальше счастливо пользуемся один месяц
2: и забываем
5: благополучно об этом. Да, и потом, собственно, вспоминаем, когда только с карты дзынь, да, приходит смс-очка, что списали. Поэтому, ну, все мы люди, все мы забываем, но надо понимать, что банк ничего не вернет, потому что это действительно, мы заключили договор с сервисом, и единственное, что остается, как только мы обнаружили, зайти в личный кабинет
2: и
5: заблокировать, если нам эта подписка не нужна.
4: Благо, есть сейчас, кстати, уже все чаще встречаются компании добросовестные.
2: Которые напоминают?
4: Нет, которые говорят, что автоматического продления не будет, вы можете сами там потом зайти, но таких мало, к сожалению, поэтому следите.
2: Я вот именно с онлайн-кинотеатрами горю каждый месяц просто практически.
5: Их много, да?
2: Да, тут подписка-то... А, вся, у меня же была до февраля, а тут уже 1 марта и снова списалась.
5: Да-да-да.
2: Бывает. Будем внимательны, давай еще.
4: Справились. Давайте следующий вопрос. Ольга у нас теперь главная героиня. Ага. Она застраховала свой смартфон от кражи. А мы знаем, да, сколько сейчас смартфоны стоят? Как будто бы надо. Через 2 месяца она забыла свой телефон в кафе. Это как будто не Ольга, а я.
2: Это Юлия, давайте. Там был Артем, теперь Юлия.
4: И этот телефон украли неизвестные. Примет ли страховая компания заявление на выплату? Собственно, вопрос. Пошли читать варианты ответа. Да, если есть справка из полиции. Да, заявление примут в любом случае, но выплата зависит от условий договора. Третий вариант. Нет, так как забыла в кафе, это потеря, а не кража, и страхование от кражи не покрывает потерю. Ну и четвертый вариант, что да, но выплатит только 30% стоимости. Вот, у нас тут есть варианты.
2: А, кстати, и сколько времени дается на один вопрос подумать в онлайне?
4: Или без ограничений?
5: Там ограничения есть, по-моему, я сейчас... уже сам забыл, полчаса там у нас на прохождение теста, на все вопросы, да, но на конкретный вопрос нет
2: ответа. Я
4: бы, например, ответила второй вариант.
2: А я выберу, что в полицию надо идти за справкой.
4: А мне кажется, что заявление примут, но выплата зависит от условий договора.
5: Так.
4: Давайте, Сергей.
5: Ну, поскольку Юля забыла телефон, она ответила правильно.
4: А, серьезно?
2: Молодец.
5: Здесь в чем нюанс? В том, что с точки зрения уголовного законодательства, это действительно кража, потому что даже забытый телефон, то есть ты можешь вернуться и его забрать, и все в порядке будет. Но если ты вернулся, ну там за 5 минут оставил, вернулся, а его на столе уже нет, это кража. Но вот с точки зрения страховых историй надо смотреть именно полис, потому что очень часто страховые компании такой случай именно кражи не считает, потому что, ну, скажем так, в случае, когда злоумышленник только своими действиями сделал так, что телефон, ну, из сумки, например, украл, да, а когда ты забыл, как будто бы это твое не совсем ответственное поведение по отношению к своему телефону.
4: Я сама виновата, да.
5: Да, сама виновата, поэтому то, что его потом украли, не суть важно для страховой компании. Но очень важно при заключении договора страхования вот именно этот, особенно если страхуется смартфон конкретно, потому что действительно сейчас смартфоны, ну как это, почти как самолет стоит.
4: Да, да, да.
5: Вот, очень важно проверить именно то условие, что входит в понятие кражи. Просто кража, а какой-нибудь там звездочка, и там условие, что не является
4: кражей. Под звездочкой вообще все внимательно надо читать.
5: Абсолютно точно. Поэтому здесь очень важно этот момент
2: на Юлю это не распространяется, потому что Юлия подняла всю охрану аэропорта на уши, оставив телефон в туалете, а он лежал у нее в заднем кармане джинсов.
4: А я там уже обвинила человека в краже.
5: Да, но здесь момент. Страховая примет заявление, она обязана принять заявление, но решение о выплате может быть отрицательным, если условия такого нет.
4: Ну и давайте еще один, да, наверное, вопрос, если сейчас успеем, да? Давайте к главной героине Татьяне сейчас обратимся и поговорим про налоговый вычет, потому что дело актуальное, мы любим получать налоговые вычеты по истечении года. Значит, что у Татьяны? Ситуация. Она оплатила обучение своего супруга на курсах повышения квалификации. Организация имеет лицензию на образовательную деятельность, то есть все нормально. Расходы на обучение составили 70 тысяч рублей. Форма обучения заочная. Татьяна официально трудоустроена, работодатель удерживает НДФЛ, все как положено. Так вот, сможет ли Татьяна получить налоговый вычет по расходам за обучение супруга? Ну, как бы мы про себя-то обычно знаем, да, что вот мы пошли поучились, полечились и так далее, а здесь за супруга. Так вот, собственно, два варианта. Да, сможет, или нет, не сможет, так как супруг обучался заочно. Я как будто бы за. Ну, как будто хочет. Я за то, чтобы всегда получать деньги за что-нибудь.
2: Не знаю. Ну, я могу из принципа «нет» сказать.
4: Ну, просто Артем не знает. Давайте.
2: Я не знаю.
4: Истина где-то рядом, я чувствую.
2: Я никого не обучал, кроме себя.
4: Где правда?
5: Правда в том, что не сможет получить.
4: Не сможет?
5: Не сможет получить.
2: Я сказал на бум, и сработало.
5: Схема очень простая. Налоговый вычет за обучение можно получить за себя, за супруга, за детей. Но в том случае, если эти близкие родственники обучаются на очной форме.
2: Только очень.
4: Кстати, вот этого очень. Я не знала. Только вот очень. Этого я не знала.
2: Вот, Сергей, вы нас разодорили.
5: Разодорили, да. И в принципе, ну, раз уж у нас тема зашла про налоговый вычет, у нас год потихонечку финансовый подходит к концу. И я всем напоминаю такую возможность.
4: Нужно заплатить налоги?
5: Да. Во-первых, кстати, да. Вот. Но НДФЛ платится автоматически, поэтому здесь про налоговый вычет, да, здесь все про НДФЛ. Поэтому социальный налоговый вычет на лечение свое, собственное, близких родственников, детей, родителей, супруги, плюс отдельно дорогостоящее лечение можно возместить. Это определенный набор услуг. Да, например, импланты вы вставили, в рот красивую улыбочку сделали. Здесь можно возместить больший процент, потому что не процент, а количество. Здесь уже ограничений нет, в отличие от социального налогового вычета, где 150, сумма потраченная 150 тысяч, с нее можно только возместить. Здесь ограничений нет, ограничения только по объему отчислений, которые от НДФЛ в течение года поступили.
4: Потому что один имплант может 150 стоить.
5: Да. Вот. И обучение свое, собственное, супругов, родителей и так далее. И детей. Причем детей отдельно, на каждого ребенка отдельный лимит. Соответственно, можно получить налоговый вычет. Поэтому, если еще и вы предыдущие годы не возмещали, там налоговый период 3 года, за 3 года можно возмещать кругленькую сумму.
4: Я так в свое время получила, так приятно было. Так жаль, что закончилась эта история у меня.
2: И так жаль, что Сергей заканчивается время с вами в нашем эфире. Мы готовы еще задавать вопросы, но как минимум мы точно после эфира заглянем на страничку Финдиктанта и уделим 30 минут своего времени на ответы.
5: Обязательно. Еще маленькая ремарочка. Мы запустили новую историю. Это еженедельная еженедельные четверговые вебинары по финансовой грамотности, они размещены на платформе Финдиктанта. То есть можно не только пройти Финдиктант и проверить свои знания, но еще и регулярно получать вот, знания в виде вот этих онлайн наших вебинаров на разную абсолютно тематику.
4: Друзья, заходите, здорово, круто, проверяйте себя, ну и будьте финансово грамотными. А Дому финансового просвещения мы, конечно, говорим большое спасибо.
2: Спасибо, Сергей.
4: Кстати, уже в следующий вторник у нас будут новые гости. Будем кое-что актуальное, интересное рассказывать. Поэтому не пропустите. Сергей, вам огромное спасибо, что
2: пришли гости. Спасибо вам. Всем всего Пуш, доброго. Всем Финдиктант.
0: Утреннее шоу Пуш. 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день. Раньше всех на радио Юнитон. Пуш. Юбилейный сезон.

0: погода на радио Юнитон.
1: 9.43, друзья, в Новосибирске, здесь на радио Юнитон, в шоу Пуш. Напомним о погоде. В этот четверг в городе днем осадков быть не должно. Верим в это. Ветер будет западный, порывы до 12 метров в секунду. Сейчас
2: но
1: за окном.
2: Осадков быть не должно, но серость есть сейчас в данную секунду.
1: Серовато,
2: плюс 13
1: да.
2: градусов.
1: А днем 17-19 выше 0.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9.46 в Новосибирске, друзья, в эфир Пуша появляется, попадает в наш эфир объявления невыдуманные, и сейчас каждый из нас вспомнит студенческую жизнь.
2: Ну, давай и... так, вспомнит те, кто в большей степени, конечно, жил в общежитии.
1: Ну, Юль, ну мы даже там не жили, кто к девочкам.
2: Но мы там тусовались.
1: Кто ходил 202-ю к девчонкам. Я!
2: Главное до 11 уйти, потому что в 23 часа все... Ты должен, во-первых, ты должен до 23 вернуться в общагу, после 20 тебя не пустят.
1: Ты сказала общага.
2: Я сказала общага, нельзя, да? Нельзя, да?
1: Вот по этому поводу у нас объявление сегодня.
2: А объявление в нашей доске настроения действительно связанное с общежитием. Я, видишь, исправилась, да, теперь не говорю
1: общага. Да, будьте
2: добры. Значит, что написано?
1: Черным по белому напечатано. И вот в этом кармашке пластиковом вставлено.
2: Где?
1: На доске объявления.
2: Да.
1: На доске настроения.
2: Итак, объявление. При заведующей общежитием номер 2 Надежде Михайловне слово «общага» не произносить. Мы работаем, а вы живете в общежитии. Уважайте себя. Я такой первый раз вижу
1: и
2: слышу.
1: Так и хочется в 202-ю занырнуть комнату сразу.
2: Именно. И сразу хочется почему-то прям в противовес сказать «в общаге».
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио

0: спросит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
1: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре» 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
3: Каникулы в Китае. Level 11.
4: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
5: Расцветай в Агдаске. Дому. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
6: Новая квартира?
5: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
7: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ну что, устроим перерывчик?
9: А что, пицца уже здесь?
10: Да-да.
11: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
12: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
17: Вот это да! Вот это выгода! Только с 17 по 19 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на арбузы и дыни.
18: Подробности в магазинах «Быстроном».
17: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
19: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Который час? Время для «Додо пиццы».
10: «Додо».
22: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
23: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
24: Шеф, нам снова повышают аренду.
25: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
26: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
10: Додо.
0: Мам, а мам?
1: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
2: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.58 в Новосибирске, друзья, засиделись. Мы сегодня с вами заболтались. Соленья разные попробовали, проголосовали, кстати. Мы сегодня их обсуждали. Заглядывайте в группу радио Юнитон ВКонтакте, в наши Макс и Телеграм-каналы. Там все подробности.
1: Ну и все-таки, если на голосование посмотреть, раз уж мы про соленья сегодня говорили, в голосовании победили огурцы. Были грибы на первом месте.
0: Все-таки огурчики вырвались на первое место, грибы на втором. И Юлины помидоры, ну, в смысле, любимые Юлины помидоры.
1: Я попрошу.
0: Самые помидоры 22% третье место.
1: Мы отправляемся отдыхать до завтрашнего дня.
0: Не, мы будем много работать.
1: Ну, работайте, а мы пошли отдыхать.
0: И завтра будем 6.55 работать, но завтра уже будет приятнее работать, потому что потом выходные, поэтому четверг продержаться. Завтра в 6.55 с нами встретиться. Ну, а на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнито» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Примерно через 40 минут в Дзержинском районе Новосибирска состоится торжественное открытие парка «Каменка». Новое пространство площадью 13 гектаров станет самым крупным общественным объектом, открытым в городе в текущем году. Первых гостей поприветствует мэр Максим Кудрявцев. Добавлю, что на обустройство парка ушло 311 миллионов рублей. На эти деньги, в частности, построили визит-центр, площадку для выгула собак и систему ливневой канализации. В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа. Состав вакцин обновили. В препараты вошли 3 штамма вируса, которые циркулировали в Южном полушарии в предыдущие месяцы. Привить планируется около 1 миллиона 700 тысяч человек. Первая партия вакцин уже поступила в регион. Дополнительные поставки ожидаются в ближайшие полтора месяца. Остановочный пункт метро «Октябрьская» временно перенесли на улице Кирова в Новосибирске. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом тротуара. Его ведут на четной стороне улицы. На временной площадке установлен знак «Место остановки». Пассажиров просят ориентироваться на него. Отношение россиян к ведению личного блога выяснили специалисты сервиса SuperJob. Оказалось, что большая часть опрошенных, 65%, считают, что личный блог помогает при трудоустройстве. За последние 3 месяца о таком опыте чаще всего сообщали маркетологи, SMM-специалисты и PR-менеджеры. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: ставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
6: Можно и до свадьбы. Букетси.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс» «Колор Автомат» 5 килограмм 400 грамм 489,90. Чипсы «Прингл» 110 грамм 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
8: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
9: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Девушки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить. Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
3: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
5: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
6: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
2: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
3: И зависти.
1: Значит, вместо обеда в «Приз». Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
5: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
6: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 50% на чулки, носки, колготки, в том числе детские. Подробности в магазинах «Быстроном». «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
11: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
12: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
13: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды.
16: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Баба Яга, а сколько тебе лет?
18: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
17: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
18: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
19: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
22: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения.
0: если бы трезвое выбрал вождение?
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
23: Радио «Юнитон». Только хиты.

Новосибирске 11.00.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Врачи начнут принимать пациентов в новом здании поликлиники номер 13 в Кировском районе Новосибирска уже этой осенью, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Медучреждение получило официальное заключение о завершении строительства. Открытие состоится после прохождения лицензионных процедур. Парковаться запретят напротив родильного дома номер 6 в Кировском районе Новосибирска. Речь идет об участке цветочного проезда.

0: Вместо работы 75% новосибирцев ушли по собственному желанию. 15 расстались с работодателем по соглашению сторон. Выяснилось также, что мужчины чаще уходят по соглашению, а женщины – по собственному желанию. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу далее про самую дорогую в мире ветчину. Кусок свинины стал лотом на ярмарке в Кентукки, США. Поначалу ставки на ветчину весом 7,6 килограммов составляли несколько сотен долларов. Но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, в результате чего она ушла с молотка за грандиозные 10 миллионов долларов. Кстати, все вырученные средства направлены на благотворительные проекты – здравоохранение, образование, программы бойскаутов и герлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Казалось бы, такую ветчину нужно хранить в музее, но нет. Она была нарезана на кусочки и подана участникам аукциона. Все собравшиеся смогли смело сказать, что насладились самым роскошным завтраком в истории.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Ура! Карлсон, ты вернулся!
9: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
10: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
11: ИП «Петрун» АА. УГРН 316-547-642-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
9: Ну, я полетел.
12: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
13: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
14: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
15: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Вот это да! Вот это выгода! Только с 17 по 19 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на печенье, вафли, пряники, рулеты, зефир, мармелад.
17: Подробности в магазинах Быстроном.
16: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
18: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
19: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
20: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
0: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
4: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное.
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее.
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
7: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
7: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный 4.0». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
12: Подарил и порядок. Букет СИП. Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. В Новосибирске разыскивают владельцев 6 брошенных на улицах машин. Список локаций, где находятся автомобили, размещен на официальном сайте города. Собственников просят их переместить, иначе транспортные средства вывезут на спецстоянку, а в дальнейшем могут отправить на утилизацию. Горожанам напоминают, что для длительного хранения автотранспорта существуют специализированные парковки. Федеральные трассы на подъезде к Новосибирску отремонтировали досрочно. Об этом сообщает информагентство «Новосибирск». Дорожное покрытие обновили на участках Северного

0: Респондентов при выборе конкретных товаров или услуг уже обращались к нейросетям несколько раз, а четверть опрошенных делает это регулярно. Респонденты считают, что искусственный интеллект полезен при сравнении товаров и характеристик, поиске подходящих вариантов и выгодных цен. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: это дно.
1: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
2: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
3: А подарки за расшифровку будут?
2: Обязательно!
1: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
7: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Я опять учусь в школе. Только теперь со своим ребенком. Школа, кружки, уроки и все на родителях.
10: Поэтому мы выбрали школу «Интеллект». После школы встретят, сделают домашнее задание и все кружки в одном месте. А вечером мы просто семья. Школа «Интеллект», когда все продумано за вас. Дуся Ковальчук, 250. Телефон 242-72-12.
11: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
12: Додо.
13: Приятно и на работе. Букет «Сип».
14: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
15: Подтянуть английский. Level 11.
16: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
12: Да-да.
17: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
18: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
19: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
18: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
20: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
21: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Какие планы на выходные?
23: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
12: Додо.
24: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
25: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Квартира в жилом ком.
27: Такой джакузи.
28: Дочка, просто мост.
29: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
30: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.

0: настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
2: Где-где?
3: В радиотехнике!
1: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
4: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
5: «Додо».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 и 18 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на все растительные масла.
1: Подробности в магазинах «Быстроном».
7: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Петрович, наливай!
9: Наливаю!
10: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
8: Все путем, бригадир. Наливной пол «Брозекс» наливаем.
10: А, «Брозекс». Наливай.
9: Наливаю!
11: Строительные смеси «Брозекс». Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. «Брозекс». Прорабы одобряют.
12: Ну что, устроим перерывчик?
13: А что, пицца уже здесь?
5: Да-да.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Нужен английский? Level 11.
16: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «Гост» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
17: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
18: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
19: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
20: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
21: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
22: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
23: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
22: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
23: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
24: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
25: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
26: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов.
1: Они благодарят, реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Врачи начнут принимать пациентов в новом здании поликлиники номер 13 в Кировском районе Новосибирска уже этой осенью, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Медучреждение получило официальное заключение о завершении строительства. Его откроют после того, как пройдут лицензионные процедуры. Остановочный пункт метро «Октябрьская» временно перенесли на улицу Кирова в Новосибирске. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом тротуара. Его ведут на четной стороне улицы. На временной площадке установлен знак «Место остановки». Пассажиров просят ориентироваться на него. Отношение россиян к ведению личного блога выяснили специалисты сервиса «Суперджоп». Оказалось, что большая часть опрошенных, 65%, считают, что личный блог помогает при трудоустройстве. За последние 3 месяца о таком опыте чаще всего сообщали маркетологи, SMM-специалисты и пиар-менеджеры. Русские чебуреки будут продвигать в Китае как стритфуд. Решение принято на российско-китайском деловом форуме. Он прошел в Москве, пишет «Известия». На нем представители туристической отрасли также отметили, что путешественники из Китая начали активно интересоваться поездками в Мурманск и Приморский край. Уточняется, что их привлекают природные особенности российских регионов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».
7: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
8: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
9: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
12: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
13: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
14: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Ты так быстро подружился с преподавателем?
16: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
17: «Додо».
18: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
19: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
20: Который час? Время для «Додо пиццы».
17: «Додо».
20: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
21: Какой прекрасный вид сверху.
20: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
22: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
23: Колбаски-гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
24: Что? Что это?
23: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
25: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
26: Где-где? В радиотехнике!
25: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
27: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный Квартирный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
0: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

на радио Юнитон. Привет из 90-х.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Можно и без повода. Букет СИМ.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 и 18 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на все соки.
5: Подробности в магазинах Быстроном.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: КПД «Гастрой». Более 20 лет строим будущее.
7: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС». Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
8: Ну что, устроим перерывчик?
9: А что, пицца уже здесь?
10: Да-да.
11: Нужна продленка? «Школа Интеллект».
12: День начинается с шума листвы, из того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
13: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
15: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
17: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
18: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Английский для детей Level 11.
21: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
22: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Для большинства новосибирских компаний способ увольнения соискателя с последнего места работы значения не имеет. Опрос провел сервис «Суперджоб». Согласно полученным данным, 75% сотрудников расстались с работодателем по своей инициативе, 15% – по соглашению сторон. Выяснилось также, что мужчины чаще уходят по соглашению, а женщины – по собственному желанию. Российский Минтранс представил новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Он представляет собой белую латинскую букву «П» на синем фоне, дополненную символом семьи с тремя детьми, сообщает РИА Новости. Теперь ведомство работает над изменениями в правила дорожного движения. Следующим этапом станет внесение поправок в государственный стандарт, а после этого новый знак появится на улицах. Автодороги в России собираются покрыть интернетом с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов. Сейчас это невозможно сделать повсеместно из-за недостатка электросетевой инфраструктуры. Использование возобновляемых источников энергии планируется закрепить в стратегии развития отрасли связи, пишут «Известия». Такой способ широко используется для питания базовых станций в КНР, США, Индии и других странах. Средняя стоимость восхождения на Эверест для одного человека составляет около 60 тысяч долларов, что по текущему курсу превышает 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Непальской ассоциации альпинизма. В сумму включен обязательный сбор за право подъема, который в текущем году вырос до 15 тысяч долларов, а также оплата услуг гида, страховка, снаряжение и логистика. В завершении выпуска о погоде. По данным западносибирского медиа,

каждый день. Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу далее про самую дорогую в мире ветчину. Кусок свинины стал лотом на ярмарке в Кентукки, США. Поначалу ставки на ветчину весом 7,6 килограммов составляли несколько сотен долларов. Но гонка за мясо быстро вышла из-под контроля, в результате чего она ушла с молотка за грандиозные 10 миллионов долларов. Кстати, все вырученные средства направлены на благотворительные проекты – здравоохранение, образование, программы бойскаутов и герлскаутов, а также помощь людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Казалось бы, такую ветчину нужно хранить в музее, но нет. Она была нарезана на кусочки и подана участникам аукциона. Все собравшиеся смогли смело сказать, что насладились самым роскошным завтраком в истории.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио, бюллетон.
4: Реклама. Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно! Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
8: Додо. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Мам, что сегодня на ужин?
5: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
6: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Детское зрение под контролем. В салонах «Оптимум».

0: проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
3: Да-да.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Какие планы на выходные?
14: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
15: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
16: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
17: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.

0: сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
2: Ты так быстро подружился с преподавателем?
3: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
4: Додо.
5: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
6: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
7: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
8: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
9: Барский продукт для людей с широкой душой. КПД «Газстрой». Собственное производство.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
12: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: Когда нет вдохновения, может помочь Додо пицца.
4: Додо.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
16: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
17: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
18: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
19: Который час? Время для Додо пиццы.
4: Додо.
20: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
21: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
22: Держи дистанцию 3 секунды.
23: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Техническое открытие ландшафтного парка «Каменка» в пойме одноименной реки состоялось сегодня в Новосибирске. По данным мэрии, все строительные работы завершены, осталось доделать озеленение. Реализация уникального проекта обошлась в 311 миллионов рублей. Главная особенность парка в том, что там сохранили возможность затопления поймы во время паводка и последующего самовосстановления ландшафта. В Новосибирске на Красном проспекте настроили зеленую волну из 24 светофоров. Она позволяет проезжать перекрестки без остановок на красный свет. Для этого водителям необходимо соблюдать одну и ту же скорость на всем участке. Как сообщили в правительстве региона, запуск ленты координации в пилотном режиме уже позволил увеличить среднюю скорость потока на 10%. По итогам третьего квартала средняя максимальная ставка крупнейших банков по вкладам может составить до 14,5% годовых. Это спрогнозировали специалисты финансового маркетплейса «Сравни». По их мнению, недавнее решение Центробанка оставить ключевую ставку в 14% не приведет к резкому падению доходности вкладов. Кредитные организации будут менять условия постепенно, а самые выгодные предложения сохранятся по краткосрочным депозитам до 6 месяцев. Бюрократия признана основной помехой для развития технологий в России. Имеется в виду постоянный рост числа обязательных требований к бизнесу, из-за которого предприятия терпят издержки. По данным коммерсанта, в прошлом году было принято более 6 тысяч новых нормативных актов. Объем расходов со стороны властей и частников от этого законотворчества оценивается в 1,5 триллиона рублей. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь. Ветер южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченное из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: А если сегодня? Можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи. Играй.
6: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Можно и до свадьбы. Букетси.
8: Какие планы на выходные?
9: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
10: Додо.
11: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
13: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
15: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
16: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
17: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
18: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
19: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
20: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
21: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
22: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
21: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
23: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Днем 15-17 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG «Фастар». Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
3: Ага.
2: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
3: Ага.
2: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
4: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
5: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
6: Какой прекрасный вид сверху!
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
9: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу. 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ну что? Устроим перерывчик?
15: А что, пицца уже здесь?
16: Да-да.
17: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
18: Ламинат 33-го класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
19: Шеф, нам снова повышают аренду.
20: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
21: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКТ-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКТ-1». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
22: Привет! Как настроение?
23: Безумное.
22: Как аппетит?
23: Еще безумнее.
22: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо. Фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
24: Баба Яга, а сколько тебе лет?
25: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
24: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
25: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
26: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
27: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
28: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
29: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Забытые вещи стали чаще находить в новосибирском метро с приходом осени, сообщили в пресс-службе подземки. Только на одной станции площадь Маркса за день три человека обратились за оставленными зонтами. Традиционно во время учебного года на платформах и в поездах находятся рюкзачки со сменной обувью, которые носят школьники. Также люди забывают документы, сумки и различные гаджеты. Путепровод у разъезда Иня в Новосибирске собираются отремонтировать. На сооружении должны заменить мостовое полотно, барьерное ограждение и другие элементы конструкции. Ожидается, что необходимые документы будут готовы до конца года, сообщает информагентство «Новосибирск». Повторная пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Она добавила, что пандемическим потенциалом обладает вирус гриппа. При этом ведомство тщательно следит за ситуацией. Отношение россиян к ведению личного блога выяснили специалисты сервиса SuperJob. Оказалось, что большая часть опрошенных, 65%, считают, что это помогает при трудоустройстве. За последние три месяца о таком опыте чаще всего сообщали маркетологи, SMM-специалисты и PR-менеджеры. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь. Ветер южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев. КПРФ. За доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Бюллетон. Реклама.
4: Ура! Карлсон, ты вернулся!
5: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
6: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
7: ИП Петрунин АА. Уровень 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
5: Ну, я полетел.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
11: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая Алюторская за килограмм 277,90. Колбаса докторская «ГОСТ» 750 грамм, торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
14: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
15: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
16: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
17: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
18: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
19: И зависти.
17: Значит, вместо обеда в «Приз».
20: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
21: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
22: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
23: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
24: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
25: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
26: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12. Днем 15-17 градусов выше 0.

0: факт.
1: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
2: Петрович, наливай.
3: Наливаю.
4: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
2: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
4: А, Брозекс. Наливай.
3: Наливаю.
5: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
6: Колбасы пальчики оближешь, окунешься в гастрорай, изучи состав поближе, покупай и уплетай.
7: Морский продукт для людей с широкой душой.
8: Подарил и порядок. Букет СИП.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Вот это да! Вот это выгода! Только с 17 по 19 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на чай.
11: Подробности в магазинах Быстроном.
10: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
14: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома. Завтраки каждое утро. Лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки.
15: Акция действует до 31 октября.
14: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
16: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
17: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
16: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
17: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Благоприятная экология, новая школа во дворе, благоустроенная набережная, уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи

0: пешеходов они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй». Чтобы там, где никто не смотрит.
1: Всем привет, 17 часов в городе.
2: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: В эфирной студии радио Юнитон со свежим выпуском новостей в эти минуты появился Павел Николаев. Павел, передаю вам слово.
3: Добрый вечер. Троллейбусы будут ходить через новосибирский микрорайон Европейский берег. Там ведется обустройство остановок. При этом местные жители выступали против такого нововведения, отмечает НГС. В мэрии сообщили, что сейчас расстояние от ряда домов до существующих остановок значительно превышает нормы. Продление троллейбусного маршрута номер 13 до микрорайона предусмотрено планом перевозки до 2028 года. В Новосибирске вышел в свет иллюстрированный атлас «Стрекозы Сибири». Проект реализован Институтом систематики и экологии животных и областным Минприроды, сообщает «Инфопро-54». В издании представлены 80 видов сибирских стрекоз. Текстовые материалы дополнены фотографиями, сделанными в природе. В перспективе ученые хотели бы выпустить атласы-определители, посвященные и другим местным животным. Дело за финансированием. Российские компании начали искать специалистов по продвижению брендов в нейросетях. Их задача – сделать так, чтобы торговая марка чаще упоминалась в ответах популярных сервисов на основе искусственного интеллекта. По данным издания «Газета», в России уже работают около 10 агентств, предлагающих подобные услуги. Стоимость продвижения может достигать 1-2 миллионов рублей в месяц. Российские туристы полюбили Урал. Так, Свердловскую область за полгода посетили более 1 миллиона путешественников. Регион вошел в число популярных направлений летнего отдыха, рассказали в Российском союзе туриндустрии. В числе наиболее востребованных предложений – индивидуальные туры и путешествия в труднодоступные места. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь. Ветер южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
2: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире. Диджей Даша Макарова.
1: Если верить в хорошее, оно обязательно произойдет. А если верить в новосибирскую погоду, она обязательно изменится. Так и произошло. В нашем городе в эти минуты примерно плюс 18 градусов. И солнечно, кстати, не облачно. Погода прояснилась, ситуация прояснилась. В эфире радио Юнитон на 107FM. Буду поднимать градус настроения с этой минуты и до 5 вечера. Я ваша ведущая Даша Макарова. Далее послушаем музыку. Так что готовьтесь наслаждаться и поехали.
0: FM 107.

0: Пожа руки, прилягте. Точные студийные радио Юнитон показывают 17 часов и 11 минут. Время передохнуть немного, если вы на работе, ну или хотя бы устроить паузу музыкальную. А музыка, особенно в финале рабочего дня, очень хорошо заряжает. Подбодрю вас хорошей музыкой. И подборка специально для людей с хорошим музыкальным вкусом на радио Юнитон. Далее делайте громче, ловите музыку.
1: Новосибирск. 107 FM.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Реклама. Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Образовательный комплекс «Интеллект» — это небольшие классы, сильные педагоги и современная образовательная среда, где каждый ребенок получает максимум внимания. Приглашаем на экскурсию и пробный день. Дуся Ковальчук, 250, телефон 242-72-12. Образовательный комплекс «Интеллект».
6: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
8: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
10: КПД «Газстрой». Строим твою историю.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
13: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Дота Пицце.
14: Легендарно.
15: Додо.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
8: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Время прерваться на погоду. Синоптики из Западно-Сибирского метеоагентства в ближайшие сутки, пятницу 18 сентября, пообещали дождь в Новосибирске, но временами. Ветер завтра будет дуть южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, а завтра днем до 17 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: В нашем городе 17 часов и 43 минуты. Сервис Яндекс.Карты показывает 6 баллов, где придется постоять. На улице Богдана Хмельницкого до Тайгинской от Танковой. И пересекающие эту улицу также сейчас заняты. Скопление автомобилей на Писемского, на улице Учительской. Здесь же на 25 лет Октября улица Народная, на Александра Невского придется постоять. Ну и Учительская от Богдана Хмельницкого далее выше до объединения. На Георгия Каланды, как обычно, в это время до окружной скопления автомобилей. Едем дальше. На Залесского сложно к Дусе Ковальчук проехать. Ну и, собственно, сама Дуся Ковальчук от Залесского до, наверное, даже улицы Владимировской в обе стороны. На площади Калинина затор на кольце и далее Мачищинское шоссе, улица Жуковского и улица Аэропорт. Там сейчас максимально сложно. На Красном проспекте от площади Будагова до площади Калинина движение плотное и пересекающие центральные улицы. Это Орджоникидзе, Фрунзе, Гоголь, Максима Горького и так далее. На Октябрьской магистрали до ипподромки придется постоять, а там далее на Кирова движение очень даже плотное до автогенной. Поедем дальше в Дзержинский район, еще немного скатаемся. Придется постоять на светофоре на Волочаевской улице, проспект Дзержинского и Трикотажный проспект Дзержинского. Едем дальше. Ипподромская от площади Будагова до улицы Кирова, до Октябрьской магистрали. Там даже значок ДТП в среднем и правом ряду, и такое движение очень даже плотное. Ну и дальше также до Военной придется постоять. Кстати, на Военной тоже пробка в обе стороны от Ауры и далее, мне кажется, от Ауры и до улицы Покатной и в обратную сторону точно такая же ситуация. От Фрунзе до Богдана Хмельницкого на Ипподромской, уже на Танковой тоже сейчас затор. Поедем дальше, посмотрим, что происходит у нас на мостах, но прежде речной вокзал. Улица Восход. Скопление автомобилей на Большевистской от площади Будагова до Днепрогрессовской. Там даже значок ДТП указан. Сложно подъехать на Бугринский мост, но он, кстати, полностью свободен. Однако на левом берегу съехать тоже сложно. На Ватутина вплоть до улицы Мира от площади Маркса сейчас затор. Я бы даже сказала, не от площади Маркса, а на Ватутина, наверное, от улицы Котовского. Поедем дальше. На Центральном мосту тоже все свободно, но, как уже говорилось, с Ипподромской сложно на него будет подъехать. Что касается Октябрьского, также свободен. На Димитровском в правую сторону, в правый берег все свободно. На левый берег придется постоять от аквапарка до проезда, до проспекта Энергетиков. До площади Энергетиков. Здесь же улица Широкая. Здесь же, как я уже говорила, Станиславского. Здесь улица Ватутина. Все, как и всегда в это время. Такие пробки. Ничего нового. На станционное пересечение с Невельского, пересечение с Порт-Артурской придется задержаться. И станционная вторая. Станционное движение плотное. На Тещином языке придется задержаться на некоторое время. А также большая пробка сейчас на Петухово. Пересечение с Ордынским шоссе. Вот это Хилокское кольцо. Там вообще всяческие значки стоят. И перекрытие, и так далее, и объезд, поэтому движение плотное. На улице Петухова на площади Кирова сейчас придется задержаться. И, кстати, от площади Кирова вверх на Сибиряков-Гвардейцев тоже придется постоять до улицы Мира. И вижу сейчас на Петухова пересечение с Советским шоссе тоже затор. Движение очень плотное сейчас, как я уже говорила, в 6 баллов оценивается, но я бы его оценила, наверное, в 7. На Немировича-Данченко при съезде с моста также придется постоять на пересечении с улицей Ватутина, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев. В остальном держите дистанцию, соблюдайте ПДД. Всем беспробочного движения сегодня.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
4: Где-где?
5: В радиотехнике!
3: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
6: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Какой прекрасный вид сверху!
8: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
11: «Додо».
12: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы «Керхер» действуют скидки до 45%. «Керхер-центр Кристофер». Ищите в вашем городе.
13: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
14: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
15: Привет! Как настроение?
16: Безумное!
15: Как аппетит?
16: Еще безумнее!
15: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
19: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
20: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
22: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: Додо.
23: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
24: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
25: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
27: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
28: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
1: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
2: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все колбасы.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
11: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
29: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: «Умираю без твоей любви». Об этом Сергей Лазарев в 17 часов и 59 минут спел, а радио «Юнитон» тоже не может, но только без новостей от Павла Николаева, поэтому давайте сверять часы и сделаем шаг в новый музыкальный. 6 вечера в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В нашей эфирной студии появился Павел Николаев со свежим выпуском новостей. Павел, встречаю вас в эфире.
3: Добрый вечер. Остановочный пункт метро «Октябрьское» временно перенесли на улицы Кирова в Новосибирске. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом тротуара. Его ведут на четной стороне улицы. На временной площадке установлен знак «Место остановки». Пассажиров просят ориентироваться на него. Уже этой осенью начнет принимать пациентов новое здание поликлиники номер 13 в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили в региональном правительстве, медучреждение получило официальное заключение о завершении строительства. Его откроют после прохождения лицензионных процедур. Отношение россиян к ведению личного блога выяснили специалисты сервиса SuperJob. Оказалось, что большая часть опрошенных, 65%, считают, что это помогает при трудоустройстве. За последние 3 месяца о таком опыте чаще всего сообщали маркетологи, SMM-специалисты и PR-менеджеры. Средняя стоимость восхождения на Эверест для одного человека составляет около 60 тысяч долларов, что по текущему курсу превышает 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Непальской ассоциации альпинизма. В сумму включен обязательный сбор за право подъема, который в текущем году вырос до 15 тысяч долларов, а также оплата услуг гида, страховка, снаряжение и логистика. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь. Ветер южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: ленты соцсетей. Но для получения одного сингапурского доллара, а это примерно 66 рублей, читать нужно ежедневно в течение 50 дней. Знаете, я училась на филолога в свое время, и читать нам нужно было по 100 страниц в день. Вот если бы тогда нам платили... Эх, друзья, ну а радио Юнитон не платит за чтение, а дает классные подарки за прослушивание и за участие. Игра «Урок музыки» будет в этом часе буквально через 5 примерно минут. Можно уже начинать звонить 209-0507, ну а пока вы звоните, чтобы не скучали музыку, я вам поставлю. Кто я? Даша Макарова, ваша радиоведущая. До 8 вечера будем вместе, так что делайте громче и приготовьтесь.
1: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Очень обаятельная и привлекательная.
1: FM 107.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: 18:12 в Новосибирске. Кто-то заканчивает все дела, идет отдыхать, а кто-то идет учиться на радио Юнитон, учиться музыке и получать подарки. Вы звоните по номеру 209-0507, вы отгадываете правду, я говорю про что-то музыкальное, или это моя фантазия, мой вымысел, и за правильный ответ, конечно, получаете подарок. Какой-то сегодня у меня один, это два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Кто же заберет эти подарки? Да я уже знаю, что почти готов эти подарки забрать наш слушатель. Он уже на связи. Максим его зовут. Максим, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Рассказывайте всему городу, откуда вы, куда, чем занимались сегодня и какая радость уже произошла.
3: Да, я все сделал по правилам, припарковался и жду игры.
2: Вот, понятно. А до того, как припарковались, вы куда ехали, откуда ехали, расскажите нам.
3: С работы домой, сейчас возле Березовой рощи.
2: Как там обстановочка на дорогах?
3: Машин много.
2: Так, а помимо того, что дозвонились на радио Юнитон, что-то хорошее еще случилось?
3: То, что закончился рабочий день.
2: Какой вы позитивный человек, в мелочах счастье ищете, нам есть чему поучиться у вас. Так, Максим, задача ваша будет ответить на мой музыкальный вопрос и подарки забрать. Все очень просто, самое главное, подарки забрать. Готовы?
3: Давайте.
2: Мы тоже готовы. Отлично. Сегодня будет касаться наш вопрос американской певицы Деми Ловато. Знаете такую?
3: Пока нет.
2: Ну и хорошо. Скоро узнаете. Самое первое, что вы узнаете о ней, это кто она по гороскопу. Говорят, что американская певица Деми Ловато по гороскопу Лев. Это правда или вымысел?
3: Правда.
2: А вы кто по гороскопу, тоже Лев?
3: Я телец, бык.
2: Бык, а ко львам как относитесь? Хорошо, я так полагаю?
3: Конечно, да.
2: Стало быть, Деми Ловато по гороскопу лев?
3: Думаю, да.
2: Думаете, да? Я ваш ответ принимаю, даже не буду спрашивать и уточнять. Да, это так. Деми Ловато родилась 20 августа 1992 года. Пусть повезет всем львам, всем тельцам, как вам, Максим. Ну и вообще всем знакам зодиака, а их, как известно, целых 12. Не 12, а 2 билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум» я дарю нашему победителю. Играйте в урок музыки завтра в это же время.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Реклама. Но квартиры це напад, любой формат, любой квадрат. Ты здесь найдешь свой вариант. Да миллионы скидки, это факт.
4: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот 245 грамм 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина 700 грамм 219,90. Майонез Махеев 380 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
4: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Подготовка к школе круглый год. Школа «Интеллект».

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Посмирнова Ива. ОГРН 319-567-687-251.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
3: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
4: Додо.
5: Вот смотри, Сан Михайлович, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
6: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
7: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
8: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
9: Знаете ли вы, что в природе не бывает двух одинаковых самоцветов? У каждого свой характер. И вот он, уникальный жилой комплекс «Самоцветы». 17 домов, настоящий город в городе, где каждая семья найдет свое. В продаже просторные двушки до 6 миллионов рублей, а трешки от 80 квадратных метров по цене всего от 7,5 миллионов рублей. И льготная ипотека на весь срок. Такие условия действуют только до 30 сентября. Дом номер 2 уже на сдаче. Получите ключи до Нового года. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
10: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
12: Заговорить на английском. Level 11.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
15: Кварц-винил от 950 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
16: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
17: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
19: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
21: Додстер.
22: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
23: Легендарно.
4: Додо.
24: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В эти минуты в нашем городе плюс 16 градусов и прогноз погоды на пятницу, 18 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в городе временами дождь, ветер южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, завтра днем до 17 градусов тепла.

продолжает эфир радио «Юнитон». В эти минуты американская певица Доджа Кэт с треком о ревности, неуверенности в себе и сложности выбора в романтических отношениях. Если у вас проблемы похожи, просто закажите себе поесть, потому что вкусная еда никому еще никогда еще не вредила, уж поверьте мне. И музыку обязательно сделайте громче. Это радио «Юнитон». Мы продолжаем. Радио.

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов.
2: 0+. «Автомотив». Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
3: Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
4: Каникулы в Китае. Level 11.
5: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
7: Новая квартира?
6: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
8: Квартал Наигарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
10: «Додо».
11: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
12: Где-где?
13: В радиотехнике!
11: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
14: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
15: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса, 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
17: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Нужна продленка? Школа «Интеллект».
19: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
20: Какой прекрасный вид сверху!
21: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
22: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
23: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
24: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
25: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
26: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
27: Держи дистанцию 3 секунды.
28: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
29: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
30: Thank you.
0: когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Техническое открытие ландшафтного парка Каменка в пойме одноименной реки состоялось в Новосибирске. По данным мэрии, все строительные работы завершены, осталось доделать озеленение. Реализация уникального проекта обошлась в 311 миллионов рублей. Главная особенность парка в том, что там сохранили возможность затопления поймы во время паводка и последующего самовосстановления ландшафта. Забытые вещи стали чаще находить в новосибирском метро с приходом осени, сообщили в пресс-службе подземки. Только на одной станции площадь Маркса за день 3 человека обратились за оставленными зонтами. Традиционно во время учебного года на платформах и в поездах находят рюкзачки со сменной обувью, которые носят школьники. Также люди забывают документы, сумки и различные гаджеты. Для большинства новосибирских компаний способ увольнения соискателя с последнего места работы значения не имеет. Опрос провел сервис SuperJob. Согласно полученным данным, 75% сотрудников расстались с работодателем по своей инициативе, 15% по соглашению сторон. Выяснилось также, что мужчины чаще уходят по соглашению, а женщины по собственному желанию. В Новосибирске вышел в свет иллюстрированный атлас «Стрекозы Сибири». Проект реализован Институтом систематики и экологии животных и областным Минприроды, сообщает «Инфопро-54». В издании представлены 80 видов сибирских стрекоз. Текстовые материалы дополнены фотографиями, сделанными в природе. В перспективе ученые хотели бы выпустить атласы-определители, посвященные и другим местным животным. Дело за финансированием. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами ожидается дождь. Ветер южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше 0. На сегодня новостей больше нет. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Это радио Юнитон, я Даша Макарова. Сегодня 17 сентября, сегодня четверг, и прямо сейчас пошел дождь. Слушайте, ну, по крайней мере, здесь на площади Маркса, за окном эфирной студии радио Юнитон, так романтично, хотя синоптики такой романтики в виде дождя не предсказывали. Но, тем не менее, давайте использовать все, что у нас с вами есть, себе во благо. Некоторые сетуют: ой, пошел дождь, сейчас вот такая погода не очень приятная. Но я считаю, что во всем нужно искать плюсы. Например, пошел дождь, пожалуйста, пригласили девушку или парня, почему бы и нет, в кафе, пригласили в кино, устроили романтик или дома приготовили что-то вкусное, включили классный фильм, свечи зажгли. Ну, слушайте, мы все это жаркое лето отказывали себе вот в такой теплой романтике, когда за окном дождь. Ну, а все остальное теплое, с подогревом даже. На 107 FM продолжается посредством нашего музыкального плейлиста Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунс Ай, далее в нашем эфире. И чуть позже, буквально через 5-6 минут, я расскажу вам новости про большую рыбу. Даша Макарова, так зовут меня. Всем большой привет. Продолжаем.
1: Вы слушаете радио Юнитон.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, обещала вам рассказать новость про рыбу. Во Владивостоке выловили тунца длиной 2 метра и 17 сантиметров. Да, это рекорд для Дальнего Востока. Вес рыбы составил 232 килограмма. Такого крепыша поймал Данила Росохин. Чтобы достать тунца на борт катера, рыбаку понадобилось 4 часа. Слушайте, ну что-то как-то как будто бы старик и море, помните, да, тоже большая рыбина была. Замеры провели судьи по рыболовному спорту. Обычно у воды Приморья тунец небольшого размера обитает весом до 50 килограммов, а этот, напомню, 232 килограмма. Какой-то рекордсмен. Но в этом году фиксируется приход крупных рыб, и я тоже желаю всем нам в этот четверг только самого крупного улова.
0: Вот это поворот!

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев. КПРФ. За доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
0: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
2: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз». На Троллейной 87. И ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
5: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
6: Что? Что это?
7: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
8: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
10: Комплект межкомнатной двери от 5990 рублей. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
11: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
12: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
13: КПД «Газстрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
14: Подтянуть английский. Level 11.
15: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
16: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
17: И зависти.
15: Значит, вместо обеда в «Приз».
18: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
20: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
21: Новая квартира?
20: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на ГК «Расцветай.рф».
22: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
24: «Додо».
25: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
21: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
25: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
26: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Погода на радио Юнитон.
1: А что предсказали нам, товарищи синоптики, на пятницу, 18 сентября? Казалось бы, пятница, погода должна быть отличной, но... По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе временами дождь, ветер южный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, завтра днем 17. Со знаком плюс, и это прекрасно.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
0: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: прекращайте говорить комплименты. Дожди в разных районах нашего города продолжаются. Говорят, если 17 сентября дождь начался вечером, как сегодня у нас, то ненастье продлится долго. Да, синоптики и на завтра осадки пообещали. Ну а раз так, лучше, мне кажется, сидеть дома, что-то полезное сделать, например, приготовить ужин. Приметы рекомендуют, кстати, сегодня надо готовить блюдо из лука. И хорошо уже иметь вторую половинку для того, чтобы все это луковое разделить на двоих. Хорошо иметь такую половинку, которая тоже, как и вы, любит лук. Ну, или не любит. Главное, делать что-то сообща. Как и Радио Юнитон, мы вам музыку хорошую, а вы радуете нас своими подвигами, своими делами, улыбками и, конечно, сообщениями. Ну что, друзья, мы продолжаем. Я зарядила для вас еще немного музыки для того, чтобы настроение четверга уже превратилось медленно в настроение пятницы.
1: FM 107. Радио нашего города.

0: цены спросит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только с 17 по 19 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на арбузы и дыни.
3: Подробности в магазинах «Быстроном».
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
1: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
4: 0+.
5: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
6: «Дотстер».
7: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Дота Пицце».
8: Легендарно.
9: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
10: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
11: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
14: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
15: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
18: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
19: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Нужен английский? Level 11.
21: Смотри, тут на карте места отмечены. Лес, фьорд, скала, маяк.
22: Так это не карта. Это ЖК «Гренландия». 13 домов по концепции «Город в городе». Все для жизни рядом. Все для семьи внутри. Квартиры от 5 миллионов рублей. Льготные ставки по ипотеке на весь срок. Такие условия только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
23: Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». ЖК «Гренландия». Лес. Дома номер 456. ЖК «Гренландия». Фьорд. Дом номер 9. Проектная декларация на наш.дом. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
7: Додо.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Настя, диджей. Это, кстати, я, ваш диджей, Даша Макарова. Эфирную смену свою на сегодня завершаю. Все вам рассказала, музыку поставила. Далее бразды правления эфиром передаю диджею Алексею Куприянцеву, потому что далее целый час крутого танцпола. Всем удачи и роскошного вечера. Услышимся завтра. Пока-пока. 8 вечера в нашем городе.
1: FM 107.

0: 107 FM. Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
1: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
0: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать. «Додо».
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мам, что сегодня на ужин?
10: Мы голодны, как тигры.
9: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
10: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
11: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
12: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».
13: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
14: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
15: «Додо».
16: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
17: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12. Днем 15-17 градусов выше 0.

0: Реклама. Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.
1: Что в Дота Пицце есть кроме пиццы?
2: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
3: Легендарно.
4: Додо.
5: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
6: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно! Осенний ценопад в магазине «Разрез».
11: Ламинат 33 класса от 599 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез», Зыряновская, 63.
12: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
13: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
4: «Додо».
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
14: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
15: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
14: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
15: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: Кай пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». День начинается с шума листвы и с того, что все нужное рядом. Открыты продажи последнего дома в развитом микрорайоне «Акварельный». Двушки от 6 миллионов 200 тысяч рублей. Трешки от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Места хватит всей семье. А ставки по ипотеке льготные и на весь срок. Предложение действует только до 30 сентября. Группа компаний «Союз». Мы строим города.
1: Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». Жилой дом «Акварельный» 4.0. Проектная декларация на наш.дом.ру. РФ ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела.
3: Рулет томленый, душистый, барский.
4: Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
6: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
7: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Ммм, барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Мам! А мам?
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
1: Марский продукт для людей с широкой душой.
2: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
3: Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше 0.

0: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио Юнитон. Только хиты. Только хиты. 100%.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12, днем 15-17 градусов выше 0.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

нашего города. Радио Юнит.

0: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
3: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.

0: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Уж ваши уши врывается пуш. Здравствуйте, доброе утро с пятницы, друзья, в Новосибирске 6.55.
1: Всем доброго утра, ну, потому что пятница, знаете, она уже с утра должна быть такая уш.
0: Ой, да, будет вот так, по-другому быть не может.
1: И у меня частушки пошли в голове.
0: Превращаемся в бабок-ёшек, да, к выходным готовимся.
1: Нет, я надеюсь, что к выходным мы наоборот бодры, веселы, а... По-вульски это вот ближе к понедельнику, там,
0: будем,
1: знаешь, когда
0: кричать,
1: уже силы закончились.
0: На работу, но в любом случае день сегодняшний нужно встречать во всеоружии, утепляйтесь. Даже я сегодня в тепленьком, как увидел 11 градусов на термометре, думаю, надо утепляться.
1: И сразу захотелось и переобуться, и переодеться во что-то потеплее. Но сейчас мы добавим жары в наш эфир.
0: Ой, что сейчас будет, друзья?
1: Потому что вне зависимости от погоды, в пятницу в 6.55 звучит трэш и пайзер, песня на русском языке, которая должна нас как-то шокировать.
0: Ну, как минимум, сегодня будет мотивировать нас заниматься спортом.
1: Мотивировать?
0: Потому что композиция называется «Спорт», исполняет ее великий и ужасный Газан. От создателя треков «Корона минус» и «Суетолог». От создателя суперхита «Чё за лев это тигр?»
1: Да ладно?
0: Да, Газан с песней «Спорт» будет нас мотивировать, ну, как минимум, на утреннюю зарядку.
1: Что из этого получилось? Давайте слушать. Ну и ваша реакция, конечно же, нам нужна в Макс или Телеграм. СМС тоже можно использовать. Номер 8-983-510-107. Напомним, что мы не голосуем за ее появление
0: просто,
1: в нашем эфире.
0: Просто делимся ощущениями от услышанного. Добро пожаловать, друзья, в новый день. Пятница пришла, мы ее ждали. На календаре 18 сентября. А в нашем эфире раз и больше никогда. Газан Спорт.
2: Трэшепайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна. Чтобы жить с комфортом, занимайся спортом.

0: Юля, закончилась песня. У-у.
1: Ну что ты, почему ты не встал? Почему ты вот не сделал там махи ног, повороты тела вправо, влево?
0: Юля,
1: там, вообще-то ты... человек тебя мотивировал заниматься спортом.
0: Ну так ты что-то сделай с этим, не знаю. Ну мы давай теперь, ты мотивируй нас, давай.
2: О, так подождите, я раз, два, три,
0: четыре. Вот это ты сейчас красиво. Тихо, без резких движений. Юля реально сейчас такие махи делала.
2: Вы что, не подглядывали за нашей видеотрансляцией?
0: Так она доступна на сайте uniton.ru в нашей группе ВКонтакте.
2: Зря наклонялась так
0: низко. Зря заклинивалась.
2: Я что, пала так низко для того, чтобы...
0: Ну это у теперь заело, конечно, в голову на весь день.
2: Ну давайте почитаем ваши сообщения, что вы написали во время нашего трэша Пайзера. Дмитрий написал, ну норм, встал с кровати, пошел отжиматься.
0: Я смотрю, мотивирует, ну.
2: Анжелика написала, побежала, поприседая перед выходом на работу. Ну огонек просто... Если в чё, как пишет Анжелика, ага. Она так и написала, если в чё. 10 раз присела, пока слушала песню.
0: Ну, шикарно.
2: Анжелика, где видеоподтверждение?
0: За стол поди присели, печенюшку съесть с кофе.
2: Владислав, спасибо, теперь я проснулся. Ну, Нила нам видеокружочек прислала, как она зажигает
0: в движении.
2: Песню.
0: Ну, это для того и создано, чтобы окончательно вывести вас из состояния сна. Спасибо Газану, больше мы вас не услышим.
2: Ну, и, ну а вам спасибо за ваше телодвижение.
0: Мы пришли в эту пятницу бодрые, спортивные, подтянутые и в Новосибирске уже.
2: В Новосибирске уже 7:00.
3: FM 107. Слушай первым.
4: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
5: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
3: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
0: Ну, еще несколько слов о том, что происходит вокруг, друзья. Пришла пятница, вы слушаете радио «Юнитон». 18 сентября на календаре. Здравствуйте.
2: Всем еще раз доброго утра. Ну, все, осеннее настроение уже присутствует. Уже, знаешь, я не знаю, в подъезде у вас тоже, наверное, да, по движению работает свет.
0: Ну, нет, у нас всегда включит. Горит. У нас жилой комплекс.
2: Ой, вот это богатый жилой комплекс.
0: Мопы горят всегда.
2: Сколько вы в месяц платите за обслуживание?
0: Просто у нас в лифтовых холлах нет окон, понимаешь? И у вас только свет попадает. А у нас там заблудиться можно, когда заходишь в подъезд.
2: Очень элитный ЖК. Без окон, без дверей.
0: Полногорница людей, да. 12 подъездов. Где-то такое видел, Юлечка. Никогда не проголосуем, кворум по дому не соберем, понимаешь?
2: Чтобы что-то придумать.
0: Лампочку давайте поменяем в подъезде, то надо проголосовать. Фиг вам, никто не проголосовал. Не горит лампочка. У нас так устроен дом. Правда?
2: Нет, а у нас даже обычно, если летом, когда утром светло, а вечером еще долго темно, тоже светло, и у нас, значит, там основные лампочки такие маленькие, они не включаются. А сегодня я смотрю...
0: По движению пошел
2: все,
0: процесс, да?
2: Ну все, иллюминация вся горит. Почему? Потому что все, теперь просыпаешься, ночь за окном. Идешь на работу, ночь за окном. Садишься в машину, ночь
0: Итак,
2: за окном.
0: Итак, друзья, до июня следующего года.
2: Не, ну давай до мая.
0: До мая,
2: ну,
0: до
2: уже,
0: середины
2: ну, давай до мая,
0: мая
2: хотя бы, да.
0: Добро пожаловать в осень, друзья. Все-таки находите побольше повода для радости. Вчера в моем окружении все, у кого есть дети школьного возраста, всех отвезли на дачу. Вчера был сокращенный день, а сегодня не учимся.
2: А, ну да, в связи
0: поэтому,
2: с выборами, да.
0: Я не знаю, то ли радоваться. Я вчера слышал разговор родителей. Ой, Свет, поехали с нами на дачу. Я завтра работаю. Ты что, у нас полный багажник вот этого. Нельзя в этом говорить. А еще мясо пожарить. Ой, ну что вы меня дразните?